товарищ, понимаете, даже к морю направился, и все там как будто бы хорошо и безоблачно, но чего-то товарищу не хватает. Товарищу не хватает друзей. 3:20 в столице, друзья, мы все вместе, и по этому поводу мы в выигрышной ситуации уж точно. Через пару минут на Ретро-ФМ Gypsy Kings, Константин Никольский и Roxette.

0: шатаюсь, шляюсь, и никто мне не запретит. Очень сложно перевести на русский язык слово «бамбалео». Поэтому, если вдруг вам понадобится что-нибудь этакое, сказать, что вы как хотите, так и двигаетесь, прям так и говорите «бамбалео», потому что 3:35 в столице, через пару минут на «Ретро-ФМ» Майкл Джексон, «Саваш» и «Мираж».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

сладкое, соленое, ночное, утреннее. Мы можем совершенно запросто и стримглав выбрать то, что нам больше нравится. Утренний экспресс на Ретро FM отправится, как всегда, в 4.00 навстречу новому дню. Лучшая музыка для вас там и все остальное прочее. Ну, вы в курсе. А через пару минут Эфэр Дэвид, Юрий Антонов на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00 в столице, самое время отправляться. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, или, как говорится, Лайла.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Вулеву, почему бы и не потанцевать, спрашивают нас реки и повери. А я вам говорю, почему бы нам и не посмотреть, что там со звездами происходит. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И меня зовут Илья Глебов. Двигаемся вперед.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 17 июля, пятница. Не надо пугаться нестабильного утро, оно обозначит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Итак, овны. Этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы. В отношениях с любимыми может вспыхнуть что-то такое, что давно было без внимания. Это надо обсудить, но сначала лучше успокоиться, естественно. Близнецы. Что-то из давних домашних тем и семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки. Во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы. Не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке. Девы. Если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы. Не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы. В отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы. Возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги. Философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Разбираемся, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Today, точно Different World. Это дуэт Maywood, и они утверждают, что все совершенно не так, как раньше. Ну, конечно, Today пятница, поэтому сегодня мир совершенно different, и мы этому совершенно радуемся. 4:20 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы двигаемся вперед, навстречу этой самой пятнице. Меня зовут Илья Глебов, через пару минут Юритмикс, Леонид Агутин. Ждем-с.

0: сладкие сны, это дело, конечно, распрекрасное, но нужно как-то и в реальность врываться. Предлагаю врываться в реальность через исторический, так сказать, дискурс. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 17.07.2026, пятница, день рождения сегодня отмечает композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. За свою творческую карьеру он написал музыку к более чем 80 кино, теле, мультфильмам, многие из которых вошли в наш золотой фонд. «Большое космическое путешествие», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Через тернии к звездам», ну, конечно, «Юнона и Авось». Список, пожалуйста, можно продолжать самостоятельно. В этот день, в 1975 году, во время беспрецедентной международной космической миссии Советского Союза и США «Союз Аполлон», состоялась стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов и астронавты Томас Стаффорд, Венс Брент и Дональд Слейтон встретились на орбите, обменялись рукопожатиями и осуществили переходы из корабля в корабль. Сегодня день основания морской авиации Военно-морского флота России. Дата была установлена в 1996 году, выбрана она не случайно. Именно 17 июля в 1916 над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Эта победа и положила начало истории российской морской авиации. Всех причастных к этому празднику мы от души поздравляем. Сегодня день основания Диснейленда, грандиозного парка развлечений. Именно 17 июля в 1955 году этот выдуманный мир фантазера и предпринимателя Уолта Диснея открылся в США, в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. Он был настолько популярным, что его только за первые 25 лет посетили более 200 миллионов человек. В 1983 году Диснейленд появился в Токио, а в 1992 в Париже. 17 июля 1968 года состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Желтая подводная лодка». «Yellow Submarine» — мультфильм, посвященный группе «Битлз», в котором звучат песни в исполнении легендарной ливерпульской четверки. В СССР этот мультфильм был показан, между прочим, в кинотеатрах на неделе английских фильмов в 1975 году. Даже не представляю, что творилось на кассах.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Считаем дни с сердцами поосторожнее. Ну, собственно говоря, почему считаем дни? Чтобы не промахнуться, потому что это песня из кинофильма «31 июня», а мы четко понимаем, что сейчас 17 июля на календаре. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ, пятничный «Утренний экспресс». Меня зовут Илья Глебов, мы мчимся вперед.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Ваш билет в новый день.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.

может быть домой, а кто может быть из дому. Тут дело такое, кому куда нужно. Всем нам нужно исключительно вперед. И для этого, для всех, утренний экспресс на Ретро ФМ, 4:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Мчим!

0: пятничная, 5:00 в столице, утренний экспресс на ретро-ФМ. Двигаемся.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.

0: Вот так, это русский размер, а вот, собственно говоря, как. Сейчас будем разбираться. 5.07, столица, утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас сейчас большие вопросы к звездам.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 17 июля, пятница, на календаре. Не надо пугаться, друзья. Нестабильного утра, оно обозначит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Итак, овны в этот день не позволят расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала, конечно, нужно успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти, так сказать, на поверхность. Рак, и во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. А львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента, велик риск расшибиться, особенно в спешке. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многие, на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Денек, в общем, сами понимаете, такой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вибрации, так называлась эта композиция. И у нас, собственно говоря, то же самое. Позитивные вибрации ваши. 5.19 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер. Зачеркнуто. Пятничные позитивные сообщения от вас. Меня зовут Илья Глебов. Я жду ваших позитивных новостей в наш официальный канал в Максе, и там будет специальный пост, который так и называется «Позитив», и под этим постом вы прям пишите, что у вас позитивного сегодня случилось, что вы позитивного сегодня планируете, ну и вообще что-нибудь такое этакое, позитивное мне сообщайте. Я это дело все зачитываю, ну а в конце концов, ближе к 7 утра мы как-то так вот между собой разберемся, и самая позитивная новость будет премирована тостером. Пятничным позитивным тостером. 5.20 в столице. Наш официальный аккаунт в Максе. Там есть пост про позитив. И под этим постом прям пишите, что у вас распрекрасного случилось. Я жду.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: всем положительных эмоций я могу пожелать. 5:30 в столице, и у нас сейчас очень ответственный момент. Мы должны перелистнуть календарь.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. 17 июля 2026 года, пятница, в этот день. В 1942 году началась Сталинградская битва, которая стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. Победа Красной армии в Сталинградской битве стала переломным этапом во Второй мировой войне. В ее результате советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. Вознаменование подвига героев на Мамаевом кургане в 60-х годах 20 века был сооружен мемориальный комплекс. Сегодня в России отмечается День этнографа, профессиональный праздник российских ученых, представителей разных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Праздник неофициальный, но имеет уже сложившиеся традиции, потому что отмечается примерно с 70-80-х годов прошлого века. День рождения сегодня, 17 июля, празднуют композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников, российская писательница, драматург, сценарист, публицист Мария Арбатова, российская спортсменка, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Овчинникова. По народным приметам, если к этому дню на деревьях появлялись желтые листья, это предвещало раннюю осень. День богат на именины. Их сегодня отмечают Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна и Федор. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Modern Talking, их сигналы про любовь. Ну, сигналы про любовь как раз то, что нам нужно. Мы, собственно говоря, на эти сигналы и идем, и едем, и мчимся. Утренний экспресс на Ретро FM, 5:35 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
2: 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ты да я, да мы с тобой, говорят нам Скорпионс, а мы говорим, да, мы здесь все вместе на утреннем экспрессе. На Ретро-ФМ 5.50 практически в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и у нас позитивные новости. Поясню, если вдруг кто не знает. Вы присылаете какие-то позитивные сообщения нам в официальный канал в Макс. Я все это дело зачитываю. В конце концов, кто-то из вас получит за самый позитивный настрой совершенно позитивный пятничный тостер. Итак, уходим в отпуск. Еще и сокращенный день. Слушаем вас и пританцовываем. Привет, кстати, швейной фабрике. Это Лаура из Иркутска. Ну, собственно говоря, если вся швейная фабрика пританцовывает, я могу себе представить, как это выглядит. Ура! Дальше. У нас отпуск, мы живем в Крыму, и, казалось бы, никуда нам ехать не нужно, чтобы отдыхать кругом сплошной курорт. Но мы едем за 60 километров от дома на 4 дня, чтобы насладиться волшебным воздухом можжевеловой рощи. Там не ловит мобильная связь, но приемник на солнечных батареях. И Ретро-ФМ всегда с нами. Быть добру, Феодосия, Инна и Олег. Инна и Олег, ну, солнечная вам благодарность от нас, от всех. Прекрасное сообщение. 5.50 в столице, утренний экспресс и позитив для вас.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Разом 3-4-5. Пятница. 6 утра. Утренний экспресс на Ретро FM. Двигаемся.
1: Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Кати Сикевич мчит на этом самом Кадиллаке. Мы мчим на утреннем экспрессе на Ретро FM 6.06 в столице. Важный момент.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 17 июля на календаре, пятница. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно обозначит важные проблемы просто-напросто. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча. Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными. Скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала нужно успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента, велик риск ошибиться. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее просто на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными, чем обычно. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение, вам нужно проявить мудрость, терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию, лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не форму подачи оценки. Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6:20 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мчим вперед. Меня зовут Илья Глебов, и у нас утренний позитив. Что такое наш с вами утренний позитив? Это ваши позитивные новости, которые вы мне пишете в наш официальный аккаунт в Макс. Там есть специальный пост, который так и называется «Позитив». Под ним пишите все, что с вами случилось позитивного, все, что вы позитивного собираетесь сделать. И я это все зачитываю. В конце концов, самое позитивное сообщение будет премировано совершенно прекрасным позитивным пятничным тостером. Итак, доброе утро, любимое радио. Поздравляю себя с днем рождения и первым днем долгожданного моего отпуска. Со всеми прощаюсь на 2 недели, кроме самого лучшего радио Ретро-ФМ. А с вами 24/7. Всем добра, больше тепла, море удачи и дачи у моря. Андрей, с днем рождения. Ну, за дачу у моря отдельно вам спасибо. Доброе утро, любимое радио. Какое же счастье просыпаться под ваши золотые хиты, которые мгновенно возвращают в самые лучшие моменты жизни. Желаю всей нашей огромной стране невероятно крутой пятницы, легких дорог без пробок, только хороших новостей. Пусть каждый сегодня поймает свою волну удачи, а улыбка не сходит с лица до самого вечера. Это Матвей. Матвей, спасибо большое вам за прекрасные пожелания. 6:20 в Москве, утренний позитив, мы мчим вперед. И утренний экспресс.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Джо Кокер разрывает цепи, а мы листаем календарь обычно в это время. 6.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 17.07.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России Алексей Рыбников. За свою творческую карьеру он написал музыку к более чем 80 кино, теле, мультфильмам, многие из которых вошли в наш золотой фонд. «Большое космическое путешествие», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Вами не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Через тернии к звездам», ну и, конечно, «Юнона и Авось». Список можете продолжать самостоятельно. В этот день, в 1975 году, во время беспрецедентной международной космической миссии СССР и США «Союз Аполлон», состоялась стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Космонавты Алексей Леонов, Валерий Кубасов и астронавты Томас Стаффорд, Венс Брент и Дональд Слейтон встретились на орбите, обменялись рукопожатиями и осуществили переходы из корабля в корабль. Сегодня день основания Диснейленда, грандиозного парка развлечений. Именно 17 июля в 1955 году этот выдуманный мир фантазера и предпринимателя Уолта Диснея открылся в США, в штате Калифорния, а точнее в городе под названием Анахайм. Он был настолько популярным, что его только за первые 25 лет посетили более 200 миллионов человек. В 1983 году Диснейленд появился в Токио, а в 92-м в Париже. 17 июля отмечается необычный, но во многом забавный праздник – Всемирный день эмоджи, или эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам и диаграммам, смайликам, как хотите это называйте, то, что мы используем при написании сообщений. Эти значки, символизирующие настроение человека, эмоции, а также изображающие предметы, образуют так называемый графический язык. Несмотря на то, что Всемирный день эмоджи не носит официального статуса, его широко отмечают во многих странах, потому что людей, которые используют эти самые эмодзи, становится все больше и больше. А еще сегодня отмечается День морской авиации ВМФ России, День дарения подарков, День персикового мороженого, День татуировки и День лотереи. Так сказать, набей на удачу.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Retro FM.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
14: Retro FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитив всегда лучше. 6.50 практически в Москве. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вот что пишут. Доброе утро. Привет из автомобильной столицы города Тольятти. Хочу поздравить родной автозавод с 60-летием. Всему коллективу успехов в работе. Пусть продукция нашего завода радует наших покупателей. Лариса. Утро начинается не с кофе, а с Ретро-ФМ. Собираюсь в любимый детский сад «Елочка». Сегодня у меня марафон. Работаю в две смены, поэтому настраиваюсь только на позитив и улыбки моих маленьких воспитанников. Всем продуктивного дня, Елена. И еще одна Елена. Всем привет. В Магадане уже обед. Это хорошая новость. Нет дождя. Это вторая хорошая новость. А самое главное, сегодня нашла рыжая усатая маленькое чудовище, которое потерялось несколько дней назад у старенькой нашей соседки. Соседка очень переживала. Котенок вызволен из заброшенного дома и возвращен соседке. Такое настроение классное. Счастлив кот, счастлива бабушка и я тоже. Вот такой большой позитив. Елена, ну, поскольку, понятное дело, котики рулят, тостер достается сегодня вам. Все, на этом утренний экспресс на Ретро-ФМ не только прибывает в конечную, так сказать, станцию в депо, но еще и отправляется в отпуск на некоторое время, ну, примерно до сентября. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Саша, Рита, первая смена.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Столица уже 7, ребята. Пятничного настроения вам желает первая смена в полном составе. Всем доброго утра. Вадим Ривман уже готов рассказать новости. Давайте послушаем. Вадим, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, в Свердловской области сохраняется сложная обстановка с паводками. По последним данным, из-за сильных дождей в зоне подтопления оказались около 70 населенных пунктов. Под воду ушли почти 500 домов и больше 2000 приусадебных участков. По данным синоптиков, в Свердловской области вновь ожидаются сильные дожди. В регионе уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В 10 муниципалитетах эвакуированы более 500 человек. Обильные дожди, по предварительным данным, стали причиной происшествия на железной дороге в Пермском крае. Там размыло грунт. В результате с рельсов сошли локомотив и 5 вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Армия Ирана заявила, что нанесла удары по воздушной базе США в Бахрейне. Указывается, что атака была произведена в ответ на действия Вашингтона в Иране. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ позже информировали, что в разных городах страны атакованы аэропорт, железнодорожный узел и мосты. По последним данным, в результате ударов 3 человека погибли и 9 были ранены. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на поставки в Россию фруктов и ягод из Турции. Решение принято из-за неоднократного выявления в продукции карантинных для стран Евразийского экономического союза объектов. В косточковой продукции, напомню, относятся вишня, черешня, персики, абрикосы, сливы и другие. А ограничения распространяются на продукцию от 5 турецких компаний. Американская компания SpaceX в последний момент перенесла испытательный запуск ракет-носителя с прототипом космического корабля Starship. Он был изначально запланирован на 16 июля. Позднее американский миллиардер Илон Маск сообщал, что испытания прервали из-за того, что некоторые двигатели ракет-носителя не запустились. Он добавил, что новая попытка запуска может состояться через неделю. Ну и последний оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», продали на аукционе за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Речь идет о мече, с которым герой Люка Скайуокера сражался с Дартом Вейдером в картине 80-го года. Эта продажа установила новый мировой рекорд среди реквизита из франшизы «Звездные войны», который использовался непосредственно на съемочной площадке. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
2: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
0: 4 минуты 8 столицы. Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С вами Рит Субботина. И наш звукорежиссер Александр в полном составе. Ребятки, сегодня финальный эфир сезона. Ну что, с каким настроем идем, Маргарита?
3: Я в шоках. Че, серьезно? Прям финальный.
0: Александр, дай звук от себя. То есть Александр чуть позитивнее настроен на этот день.
3: Понятно, кто больше всех рад. Да, да. Кто будет высыпаться.
0: Кто принес просека, да. Ладно, ладно. Все детали будем сообщать вам по мере поступления. Настрой у нас классный в честь финального эфира сезона. Мы решили сделать для вас сразу две летние премии. Так что предупредите свои парочки. До 25 тысяч рублей можно будет выиграть в 8.45 и в 9.45. А вообще желаем всем классной пятницы и запускаем опус.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ох, ребята, еще и 7.07.07. Ну что за день? Что за начало? Что за многообещающая пятница? Ну давайте с ней разберемся. 17 июля сегодня. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задачи.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Вы не принимаете финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10.
2: Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительным.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на много.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, посмотрите в суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Ой, ребята, пятница, финальный эфир сезона. Просыпаемся в классном настроении.

0: между тем.
1: А между тем, ребята, сегодня не просто 17 июля, не просто лето перевалило уже во вторую половину, а сегодня финальный эфир нашего радиосезона, если такое понятие вообще существует. Да, и как-то Саня, грустно, там, и как-то будь здоров.
2: Ты упал со стула или чихнул?
1: Что ты лезешь в разговор? Будь здоров, Саня. Вот, и, собственно, сегодня мы будем, ну не то, что там, знаете, как финалить, но мы поговорим с вами о путешествиях. Все-таки, ты же помнишь, куда мы собираемся?
2: Да, напомни еще разочек,
1: пожалуйста. Паспорт, купальник и хорошее настроение, многообещающие планы. Все с собой?
2: Да, есть такое. Ну, там, знаешь, хорошо. Только одежда с собой. Вот это вот меня совсем немножечко пугает.
1: Да, очень хорошо, что у тебя самый большой чемодан из нас всех, куда поместится точно все. Да. Еще пару пиджаков положу, хорошо, как обычно. Вот. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре. Что мало любили и мало путешествовали. Как красиво когда-то сказал Марк Твен, вот лучше, наверное, не сформулируешь. Давайте сегодня формулировать свои мысли по поводу путешествий. Ну вот, когда у вас случилось путешествие мечты? Хотели бы вы его повторить? Мы хотим ваших историй. А может быть, есть путешествия, которые вы только планируете, о которых мечтаете, которые хочется организовать, но пока не удавалось.
2: Да, понятно, что Cruise Retro FM все хотим, все любим в следующем году. Кто-нибудь точно да поедет. Давайте еще что-нибудь, потому что, ну, хочется вот это вот послушать.
1: Да. И, конечно, собираемся в дорогу. Нам нужна ваша помощь. Помогите, да, ответить на вопрос, что нужно не забыть взять с собой в дорогу, в отпуск. Мы даже специальное голосование проведем для игры «Особое мнение». Она через полчаса будет. Там будет 4 варианта ответа. Обязательно зайдите и в канале проголосуйте. Это очень важно. Ну, а писать можно во всех соцсетях.
2: Пишите в соцсети, мы все найдем, все прочитаем.

0: Во не дали. Ну вот что ты давишь? Ну вот такие душераздирающие треки. Я уже начинаю волноваться. Я уже начинаю скучать по этим хитам проверенным временем. По этим утренним подъемам.
1: Волноваться, что, ну, короче. Я сейчас прочитаю новость одну.
0: Дочитай.
1: А потом вы все поймете, почему. Я и так нервная, а тут. В отпуске лучше тратить наличные, чтобы не транжирить лишнего. Это что вообще? Сообщение из несуществующих слов для меня вообще существует. Так. Наличные. У кого есть наличные?
0: Сейчас.
1: Есть наличные? Ну, мне кажется, давно уже как будто бы ими никто не пользовался. А чтобы не транжирить лишнего, это вообще что такое? Смотрите, какая ситуация. Я с собой взяла две карты на всякий случай. А две карты означают, что это не одна карта. А не одна карта, это как бы, ну, получается, что наличных вообще нет. А Саша тем временем, чтобы вы понимали, человек реально сбегал в студию, взял кошелек и сейчас что достает? О, да там какие-то зеленые бумажки.
0: Так,
1: сегодня
0: не считай чужие деньги.
1: Я этим сейчас и занимаюсь. Короче, друзья, берем с собой наличные по возможности и не транжирим. Нет, такого не будет 100%.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель под 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Не выношу кронштейны на стенах.
13: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
14: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
15: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
18: Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе.
18: Каждый день ровно в 21.00.

0: Мне кажется, это какое-то название для нового фильма с Кевином Костнером. Был «Танцующий с волками», «Целующий песок» и какая-то такая отпускная комедия.
1: Я думаю только о слове «песок», потому что он же скоро будет на ножках, получается.
0: Абсолютно верно. Ребята, ну, конечно, все наши мысли о круизере «Трайфэм» и думаем про историю «Гранде», про тот лайнер, который уже стал для нас родным и который ждет не только нас.
1: Это вот этот мем. О своих бабах думаешь?
0: Да, все о своих, о истории «Гранде» думает.
1: Все о истории «Гранде» думает.
0: Интересно все-таки, ну, Испания или Аргентина? Аргентина или Испания? Ладно, и до этого тоже доберемся. Кстати, финал 19-го, а за третье место 18-го. Хотя, какое третье место? Разве нас интересует в футболе? Да, нас интересует «Зенит» «Спартак». Там будет суперкубок. Вот настоящий футбол.
1: Вот там будет мероприятие. Ладно.
0: Вот, а круиз, ой, там артисты будут. Там 15 победителей будет плюс один. Там будут вечеринки на верхней палубе. Фитнес-клуб будет или нет? Давай честно только.
1: Будет. Ну, мы в этот раз вроде как
0: спортивную
1: обещали.
0: Спортивную форму взяла?
1: Да,
0: я
1: да,
0: тоже
1: да
0: взял.
1: Положила спортивную форму.
0: Ну, на всякий случай мы обязаны это сделать.
1: Я даже предлагала бы заниматься со слушателями, но что-то как будто бы Женя сразу не сказал да, а все, я только один раз предлагаю. Посмотрим.
0: А столько желающих в чат скинули, ну что, выйти заниматься. Ой, мы подумаем.
1: Человек
0: все обещали подумать.
1: Слежака пишет. Да, да, сейчас это. Сейчас пойдем, сейчас.
0: А если я добегу до тренировки, то уже считается, что я позанимался, да? Короче говоря, да, про круиз будем обсуждать, будем сообщать вам дополнительно и очень подробно. Следите за нашими соцсетями, но сейчас внимательно следите за Вадимом Ривманом. Половина восьмого, время актуальной информации. Доброе утро, Вадим.
2: Да, я здесь с новостями. Доброе утро. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указываться мелким шрифтом или выноситься в примечание под звездочкой. Правительство России планирует усовершенствовать систему подготовки врачей, об этом пишет ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничество и волонтерство, а также дополнительные меры социальной поддержки медработников. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщает американское центральное командование. Удары нанесли по 10 военным объектам, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Напомню, меньше месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы, но 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. Первый международный поезд из Владивостока отправился в китайский Суньфэньхэ. В составе один купейный и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 180 пассажиров. Ожидается, что направление станет востребованным благодаря безвизовому режиму между Россией и КНР. По прогнозам экспертов, взаимный турпоток между странами в этом году может вырасти на 60%. Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах России в ближайшие два дня. Местами они будут сопровождаться градом, отметили в гидрометцентре. Ливни ожидаются на северо-западе Коми и в Костромской области. Непогода придет также в Пермский край и Татарстан, в Волгоградской и Ростовской областях, а еще в Краснодарском крае возможны гроза с градом. Кроме того, сильные дожди пройдут на Северном Кавказе, на Урале, на юге Тюменской, в Челябинской и на севере Свердловской областей, на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: ребята. А может быть, финальное особое мнение в этом году. Я уже по нему скучаю.
1: Слеза течет, я вижу.
0: Почти как по сыну, да, как сегодня уезжал. Так, особое мнение. Мы запустили голосование, да, если что, я надеюсь, вы уже успели оставить свой голос. Что нужно не забыть взять с собой в отпуск? Ну, нужна ваша поддержка перед тем, как мы в этот отпуск уйдем.
1: Да, вот. Друзья, заходите, значит, к нам на огонек. Звоните, мы сейчас будем с вами играть в особое мнение. Там были такие варианты: паспорт, деньги, купальник, себя, естественно. И вы не поверите, только один человек, ну, мы понимаем, что там.
0: Да-да-да, Ритка Перманент все правду говорит.
1: В общем,
0: все никак,
1: друзья,
0: не могу привыкнуть.
1: А, ты брови заметил.
0: Нет, ну когда ты успела, потом да, это 100 пудов перманент.
1: Нет, это не перманент.
0: А что это?
1: Это ламинирование.
0: Ламинирование, хорошо. Я Вадику так и передам. Вадим, это ламинирование, а то мы уже обсудили.
1: 23-24-88-3, код 24-9.
0: Я документы раньше ламинировал. Это так же происходит у вас, да?
1: Ну, фактически, только это очень дорого.
2: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%. В этом весь ты. И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт

0: особое мнение.
1: Итак, на связь выходит Раиса. Здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Раиса, скажите, а вы уже успели проголосовать или только проснулись, услышали игру и сразу дозвонились? Вот на вопрос, что не забыть с собой в отпуск.
2: Я уже проголосовала.
1: Ай, вы умница. А за что проголосовали? Пока вне игры просто.
2: Ну, я за себя. Я вообще считаю, что самый должен быть популярный ответ, это надо взять себя с паспортом, с деньгами и с купальником.
1: Хороший вариант. Ну, давайте так, мы сегодня необычное задание перед вами ставим. Второй по популярности нужно угадать. Ну, вот, как думаете, да, вот, если народ весь, да, взял и проголосовал, вот самое первое, что может прийти в голову, да, если так сильно не рассуждать? Вот самый популярный, это пока не как ответ, а так, разговор
3: вслух. Подумать просто, да. Угу.
2: Ну, себя, наверное.
1: Ну, вот, думаете, все прямо за себя сразу в первую очередь, да, проголосовали? Паспорт, деньги.
2: Ну, а
1: купали.
2: Если себя не взять, а зачем тогда паспорт?
1: И это логично. Здесь как
3: логика присутствует,
1: да. Не докопаешься. Ну, смотрите, у нас 4 варианта ответа. Вот как думаете, купальник на каком месте оказался?
2: На последнем.
1: Это абсолютно верно.
3: Это

0: правильно.
1: Да, вот это хорошее начало. 2% он всего набрал. И у нас осталось 3 варианта ответа. Паспорт, деньги, себя. Вы знаете, мы угадываем второй по популярности ответ. И вот как пела певица Роксет, listen to your heart.
0: Да.
1: Давайте, финальная попытка. Второй по популярности ответ. Какой мы даем?
2: Паспорт.
0: When he's calling for you. Ну ладно, принимаем. Как мог, Саша вам подсказывал?
1: Деньги, 22%
2: деньги,
1: набрали.
0: Нет.
1: Они на третьем месте.
0: А вот себя 34%, а паспорт 41%, понимаете?
1: Ну да, да, да.
0: Как бы логика ваша абсолютно верна.
2: Какая жалость.
1: У нас вот сегодня коллега забыла паспорт, бедная девочка, поехала домой возвращаться.
0: Вернулась, забрала.
1: Поэтому напоминаем, перед поездками проверяйте документы. Так что паспорт самый популярный, вот как раз-таки ваша классная версия, и логичная очень, себя, была на втором месте, и мы очень хотели, чтобы вы выбрали именно ее, но не получилось сегодня, поэтому по-честному, да, умная колонка остается у нас, но у вас всегда есть возможность вернуться.
0: Остаетесь вы, которые с собой необходимо, нужно брать и на паспорт, и вообще на все мероприятия. Ну и радоваться, что вы у себя такая классная есть. А нам обязательно еще дозвоните и выиграете.

0: На часах 7.48, финальный эфир первой смены в этом сезоне продолжается. Только что мы сыграли в особое мнение, вот выяснили, что народ в первую очередь перед тем, как собираться в отпуск, вспоминает про паспорт. Потом про себя уже, ну и деньги, купальник. Может быть, что-то еще? Напишите об этом в наших социальных сетях. Также мы сегодня вспоминаем вот самые счастливые путешествия вашей мечты, которое состоялось. Каким оно было тогда, расскажите. Или, может быть, которое вы только планируете в будущем. Нам тоже интересно послушать эти версии, а может быть, они как-то пересекутся с нашими представлениями. Да, ну и самая необычная вещь, которую вы возили с собой в отпуск. Может быть, смешная, неуместная. Делитесь этими историями в Максе, делитесь в группе «Росмена» ВКонтакте.
1: Пишите, пишите. Я вот сейчас даже одно сообщение читаю, кое-что загуглила. Не, а я потом расскажу.
0: А ты интриганка.
1: Конечно же, вот. Поэтому вы напишите, а потом я вам расскажу, что я читала и почему я что-то там искала.
0: А потом она расскажет, почему она так подумала, что это надо прочитать.
1: А потом, почему я вчера легла спать, и поэтому сегодня просну. Но это все очень интересно.
0: Ответы на все вопросы через 5 минут на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
18: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
19: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
8: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня мы говорим про путешествия мечты. У кого они состоялись, у кого только планируется. Говорим о том, какие вещи нужно обязательно брать, не забыть, может быть, с собой. Или что самое необычное из того, что возили в круизы, в путешествия, перелеты брали с собой и так далее.
2: У меня два прекрасных сообщения, которые я хочу зачитать. А так сообщений больше, конечно же. То, что я искала в интернетах этих ваших. Я сначала прочитала и такая, ой-ой-ой, а потом такая, ай-яй-яй-яй, все, поняла. Короче, Елена нам пишет. Доброе утро, круиз на теплоходе. Хирург Разумовский. Самара, Санкт-Петербург, 2008 год, такой не забывается. Ну и нам желают победителям, нам, артистам, отличного путешествия. Все супер, но если не знать про советского хирурга Разумовского, я не знаю, поднялась бы ли я на этот теплоход. Типа, заходите, заходите. Нет, ничего не надо брать с собой. У нас все есть.
1: Да, я тут нашел интересную информацию для людей, кто живет уже на курорте. Ну, ты вот задавалась вопросом, а если я живу уже в Сочи? Мне что, зачем мы куда-то ехали? Я житель Мальдив.
2: Так.
1: Что ты, чем ты меня хочешь удивить, этот мир?
2: Мэр Мальдив.
1: Да-да-да, обращаюсь сейчас ко всем островам и океанам. Ну, что вы мне еще хотите показать? Вот, там есть направление в горы и хвойные леса.
2: Ага.
1: Блин, я житель Мальдив, мне хочется в Мещерский лес поехать. Знаете,
2: я
1: подышать воздухом.
2: Устал, да, от этого белого
1: старую
2: песка.
1: Европу еще выбирает. Вот там древнеазиатские города, где можно часами гулять по брусчатке, а не вот лежать на шезлонге. Ну, сколько можно лежать на шезлонге? Я 37 с половиной лет, знаешь, лежал на шезлонге, да, и вот, наконец-то, в кризис среднего возраста, я решил улететь и по старым городам Азии
2: погулять. Уважаемые жители Мальдив, если кому-то надоело, я приглашаю вас к себе на дачку в Тверь. У нас неделю назад так все затопило. Такой дождь был, что интернет отключили, свет отключили, мы сутки просто сидели.
1: А это реклама точно проплачена, Александр? Ну что, ребятки, пишите. Обязательно разберем ваши классные истории в наших соцсетях. А еще впереди у нас летняя премия. Не пропустите.

0: Первая смена. Пробили еще на несколько часов, да? Продолжаем финальный эфир вместе с вами этим утром. Чего людям хочется в 8 утра? Узнать новости. Вадим Ривман, выручай.
1: Тогда обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. Об этом сегодня пишут РИА Новости. На безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях, природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки включит гражданскую оборону, строевые приемы, первую помощь и основы национальной безопасности. Новые правила могут затронуть 8 и 10 классы, как отмечается. Мошенники начали использовать новую схему с заменой счета в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке якобы персональных и банковских данных. Затем жертву пугают уголовной ответственностью, убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на так называемый новый безопасный счет. В Банке России в очередной раз напоминают, сотрудники ЦБ и госорганов никогда не просят граждан проводить операции по своим счетам. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч поддержанных авто. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Кия». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 миллионов 900 тысяч автомобилей с пробегом. И это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. 70 лет сегодня исполняется Африку Симону. Мозамбикский певец стал популярным в середине 70-х с хитом «Хафанана». Дискография Симона включает 9 альбомов, большинство из которых было записано в 70-е и 80-е. Огромная популярность песни мультиинструменталиста, а Африк умеет играть на гитаре, ударных, духовых инструментах, получили и в Советском Союзе, куда, кстати, певец приезжал с гастролями еще в 79-м году. В 78-м о песнях «Хафанана» и «Тодо Пасара Мария» писали в номере музыкального журнала «Кругозор», а в 79-м обе песни вышли на грампластинки. Большинство россиян оставляют чаевые в кафе и ресторанах. Об этом сегодня пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Так поступают 70% респондентов. Ну а главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные. Еще четверть предпочитают банковскую карту. При этом треть россиян обычно округляет сумму счета, ну а каждый четвертый оставляет привычную сумму. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33, тут ничего округлять не буду. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: 3-9 столица. Тебе тоже не покидает эта мысль, да? В какую сторону он округлил бы, если бы это сделал? 89-33 округлять не буду. Он именно 89 или 90, да? Ушел, как англичанин, и ничего не сказал.
3: Можешь наоборот до 80, типа, это же 89, правильно? С 8 начинается, вот туда округлили.
0: Я твоим расчетам вот доверяю больше, чем вот тому, чему меня учили в школе. Ну, да? Твоя версия математики больше
3: держись
0: нравится.
3: Держись меня, мальчик, на груди, и возьми побольше денег. Да?
0: Займешь еще десятку. Вот, Роксет, Sleeping in My Car, начинает этот час, а еще в нем будет летняя премия. Не пропустите самого главного.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 17 июля, пятница. Не надо пугаться нестабильного утра, но подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания.
2: Так, далее у нас близнецы. Что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки. Во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы. Не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы. Если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10.
2: Весы. Не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными.
1: Скорпионы. В отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги. Философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать, согласно своему убеждению.
2: Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы. Беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Ребят, у нас было 7.07, а сейчас 8.08. Загадайте свои желания и зажигайте тоже, и все точно будет сбываться.

0: 8.15, точное московское время. Скажи, все деньги, которые есть, уже поменял на валюту? Или
1: конечно,
0: оставила частички?
1: Вообще все. Да. Я так скажу тебе.
0: Ну, возможно, тогда тебе это спасет от дополнительных трат. Потому что под девизом «Бей, не жалей» в Москве появились комнаты ярости.
1: Супер.
0: Они стали настоящим хитом у тех, кто устал держать ее в себе, кто заработался, кто запарился, кому хочется с размахом выпустить пар. Причем есть разные предложения. Конечно, начинается все с классической посуды и манекенов. Ну, это 4000, это копейки. Есть, ну, чуть подороже предложения, да, техника и мебель, там уже под 10. Может идти. Можно телек разбомбить, да, но тут уже 1020, наверное, обойдется. Угу. Ты когда-нибудь уничтожала автомобиль?
1: Нет.
0: Даже чужой?
1: Нет.
0: Даже того, кто заслужил?
1: Нет.
0: Мы сейчас не в полиции, девочка. Говори честно.
1: Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. И ничего не написала вот это вот. Ах, ты тоже не был такого на автомобиле.
0: Хотя это могло быть и правдой.
1: Ну... Нет.
0: Кто заглядывает в такие кабинеты? 20-30 лет. Ну, как раз твои зумеры. Странно, что еще не посещал, да. Хотя бы заняла бы денег, ну, объективно.
1: Он зумеров
0: помогает.
1: Точно больше.
0: Вот. Психологи смотрят на развлечения с осторожным одобрением. То есть они говорят, ну да, эмоции, конечно, выплеснуть помогает, но это лишь на время. Если стресс не уходит, лучше переключиться на спорт или поговорить со специалистом.
1: Кстати, у меня есть еще одна мысль. И как раз мы ее сможем, получается, даже воплотить, потому что
0: Господи,
1: можно же...
0: Она собралась разнести лайнер. Нет, Астория. Гранда, пожалуйста, усильте охрану.
1: Это, ну, в греческих ресторанах там же прям принято вот так бить тарелки. Это же типа, ну, традиция. Это же весело, да, да, бьешь да. тарелки. Вот, поэтому Асторию мы не будем разносить. А вот в какой-нибудь ресторанчик зайдем, хоба, и вот не нужно будет в эту комнату идти. Как здорово я придумала.

0: Продолжаем вместе с вами наслаждаться этим настоящим шедевром музыкального искусства из фильма «Вам и не снилось», который когда-то создал великий автор Алексей Рыбников, который сегодня отмечает день рождения. Но немногие знают, что рождался-то этот хит в муках, да? Рыбников долго не мог нащупать нужную интонацию. И вообще, вот эта мелодия была написана в момент сильнейшего творческого кризиса. Композитор сказал, что он в тупик зашел. Да, в итоге вот получился один из самых светлых, мне кажется, чистых шедевров вообще всей советской музыки.
1: Да, большое спасибо за этот шедевр. Мы не стоит вообще нам забывать про Ену, ну а авось, про «Красную шапку». Ну это же великолепие. Поэтому спасибо за такие классные, я даже не назову это хиты, это как-то, ну, композиции, которые наше сердце разрывают, продолжают разрывать. Прекрасного настроения, хорошего здоровья и побольше отличной музыки.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, автомобили в ТТС, да-да-да-да. Распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, распродажа в ТТС, да-да-да-да.
7: В ТТС солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
14: Вечеринка ретро-ФМ.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
15: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ»

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билетов

0: Шивауа здесь, шивауа там, шивауа повсюду. Ну а чтобы она была с вами всегда и везде, да и вообще все остальные хиты, которые вы любите, которые поднимают вам настроение, вас может выручить наш радиохаб от RetroFM.
1: Друзья, новое, прям реально супер классное, очень удобное приложение. Что нужно сделать? Заходите в ваш магазин, который на рабочем столе, я сейчас с такими загадками, да, говорю. Но вы понимаете, что такое в телефоне рабочий стол и магазин. Вот, заходите, пишите радиохаб, прям на русском языке. И там будет наше новое предложение. Оно будет и без регистрации, и бесплатное. Знаете, так сложно говорить, потому что Вадим и Саша тут что-то играются между собой. В общем, но я все равно смогла это сказать. Один друг друга подбадривает.
0: Спасибо, что
1: выходом.
0: Хоть один работает.
1: Да. Друзья, скачивайте, оставайтесь с нами, там все. Там классная музыка, там все ведущие, там скоро подкасты появятся. Действительно, очень удобно.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Объем онлайн-торговли в России по итогам прошлого года достиг рекордных 11,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. За год рынок вырос на 28%, в основном за счет продаж в регионах и развития крупных маркетплейсов. Доля интернет-торговли в общем объеме продаж увеличилась почти на 19%. Самые популярные категории остались продукты питания. В столице Татарстана подготовлены изменения в муниципальную программу по укреплению гражданского согласия на период до 2030 года. Согласно новой редакции, финансирование программы в текущем году значительно увеличится. Первоначальный объем в 3,72 миллиона рублей из городского бюджета повышен до 21,275 миллиона рублей, пишет Татцентр. 30 июля в Казанском парке «Калейдоскоп» пройдет летний гитарник с открытым микрофоном. Гостей приглашают провести вечер под живую музыку. Желающие также смогут исполнить любимые песни под гитару или стать зрителями и поддержать исполнителей. Для участия необходима предварительная регистрация. Начало мероприятия в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 18 июля в Казани на бульваре по улице Серова пройдет летний квиз. Игроков ждут 7 раундов с вопросами на тему лета, парков и музыки. Квиз будет адаптирован для незрячих и слабовидящих людей. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 18 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Так, на часах 8.35, ребятки, спать больше не надо, потому что летняя премия впереди. Одна из двух финальных. Да, у нас сегодня финальный эфир, я напоминаю, этого радиосезона. И две летние премии в этом и в следующем часе. Пора, пора договариваться со своим любимым человеком и звонить.
1: 25 тысяч можно выиграть, ребята! Это самая максимальная у нас будет история, которую можно выиграть, поэтому давайте попробуем. Давайте сегодня прям поднимемся в своих денежках. Вот сделаем рекорды в последний финальный день этого сезона. 23-24-88-3, код Москвы-495. Парочки, звоните, игра для вас.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Софиулина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть, самые разные расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО «PG Plus». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди».

0: 7.42, ребята, начинаем летнюю премию, нашу любимую супер-игру, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Об этом точно знали Ирина и Юрий из Владимирской области. Здравствуйте, Ирина и Юрий.
1: Здравствуйте.
2: Давайте, кто был вообще вот...
0: Повторите, и уже 5 тысяч будет.
2: Кто эту заварушку решил сделать? Кто сказал, давай позвоним?
1: Это Юрий.
0: Сделал
1: провокацию.
0: Я так чувствую, они так будут решать, кто первый предмет называть будет. Это Юрий,
2: это Ирина. А кто платит за нас в ресторане? Это Юрий.
0: Так, уважаемые наши гости, что мы будем делать? Мы будем собирать чемодан. Все предметы должны начинаться на определенную букву, мы вам ее назовем. И вот, ну, они реально должны примерно хотя бы помещаться в чемоданчик, который вы собираетесь с собой взять в отпуск. А вы, кстати, планируете еще отпуск? Или он у вас, может, уже состоялся? Или вы повторить хотите? Как у вас?
1: Нет, отпуск у нас планируется в августе.
2: Вот, отлично. А там понадобятся денежки, которые мы сейчас будем выигрывать.
0: Но надо решить, кто назовет первый предмет, и дальше по очереди. Друг за другом очень быстро нужно перечислять предметы. Ирина или Юрий? Только быстро.
3: Давайте,
0: я ничего не услышал.
2: Да, давайте и тишина. Давайте, сказали.
0: Давайте Шуфутинскую, 30 сентября.
3: Это Юрий.
0: Хорошо.
2: Да, смотрите, ребят, вот если слышали вчерашнюю игру, вот классно было, прямо они прям такие пам-пам-пам-пам-пам, вот вам так же надо. Юрий, Ирина, давайте вот так вот. Договорились?
1: Попробуем.
0: Давайте. Мы желаем вам удачи. Рит, называй букву.
2: Сегодня все предметы должны начинаться на букву Ш. Шишки. И погнали.
3: Ну,
2: Шанель. Супер,
0: хорошо.
2: Берем.
1: Шахматы.
2: Отлично. Ага. Еще.
3: Шляпа.
2: Супер, еще.
0: Шлем. Отлично.
2: Так. Шампунь.
3: Шампунь
2: есть. Да.

0: Только по очереди.
1: Какова?
2: Ирина, так, вы где? Ирина, скажите своим голосом.
0: Согласитесь хотя бы с чем-нибудь.
1: Шорты.
3: Шторы.
2: Шторы, шприц, шорты. Так, ну что, Эрин, вы это, как его, собираетесь там уютно водить, я правильно понимаю?
0: Вы капризно собираете чемодан. Муж уже столько предложил, как бы, не буду я шампанское, не буду я... Ну, 6, по-моему, успели назвать там предметов.
2: Да-да-да.
0: Поэтому...
2: Вытаскивать ничего не будем. Ну, хотите свои шторы, но что.
0: Благодарите, да, Юрия за то, что взял сбор чемодана на себя. И сегодня вы получаете летнюю премию от Ретро-ФМ в размере 6000 рублей. Поздравляем вас!
1: Спасибо
0: и вам. Да-да. Ну, видите, вот если бы чуть-чуть по очереди больше называли, то там бы и 8, я думаю, поместилось и успело, да. Но правила игры есть правила игры. И, кстати, эта игра состоится еще в следующем части. Так что все, кто хотел, но еще не успел, ребят, шанс есть. Просто вовремя дозванивайтесь и потом вместе со своей любимой половинкой выигрывайте деньги на Ретро-ФМ.

0: Великолепный Хулио Иглесиас как будто немножко провожает нас уже в отпуск, в круиз. Говорит, ребят, спасибо, это было
1: представляю,
0: хорошо.
1: Представляю, знаешь, как в бриллиантовой руке немножечко мы ставим на теплоход.
0: Мы приехали провожать папу. Ты, наверное, вот именно такое настроение, да, вспоминал?
1: Это ты нашего Женю сейчас изобразил.
0: Да, он у нас есть просто организатор всех этих поездок, да, который, на самом деле, в глубине души очень хороший человек, Даша.
1: Но вот это вот, ты взяла свою толстовку, вот это примерно таким же выражением.
0: Паспорт не забудь, мормышка. Вот, поэтому, да, команда у нас разнообразная, настроение тоже бывает всяким. Будем надеяться, что в этом круизе все 10 дней пройдут на ура. Да, а у нас впереди спорт, у нас впереди летнее, у нас впереди большие и серьезные планы от первой смены специально для вас. Так что не пропустите, оставайтесь в компании Retro FM.
2: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Ватур Моторос».
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
8: Ретро FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня говорим о путешествиях мечты, о том, какие у вас состоялись, какие еще только в планах впереди. Ну и самая необычная вещь, которую возили с собой в отпуск. Вот у Николая совет. Если мэр Мальдив или другого райского места не знает, чего ему надо, пусть прочитает «Я есть», книга Корнева. Зафиксировали. Я думаю, что не только мэр Мальдив сейчас почитает.
2: Так, далее он нам пишет. Самое главное, не забыть взять деньги. Мы с мужем два раза уезжали без них. Один раз возле телевизора оставили дома всю наличку. Во второй оставили кошелек с картами в прихожей. Муж бегал домой, благо живем рядом с вокзалом, и поезд долго стоит. Сами поездки помню плохо, но вот адреналин никогда не забуду. Анна из Минеральных Вод нам пишет.
1: Сергей Виш, доброе утро. Путешествие мечты — это отпуск на Тенерифе, океан, шикарные пляжи, вулкан Тейде, Лора Парк, колониальные городки и прочие аттракционы. 2014 год снится до сих пор. А из самого необычного, в 2001 притащил в жаркий Египет 5-литровую бутыль с водой, кипятильник, доширака на 2 недели. О, у нас вчера был доширак восстановительный. Да. И две полторашки, ну, напитка по имени Афанасий. Воду пограничники конфисковали по прилету. Не разрешено столько, говорят. А это можно, говорят.
2: А
1: это
2: доширак, ну, на свету, это как вообще?
1: Здоровья вам и сил, да. Это для восстановления. Ребят, ждем ваши истории в наших социальных сетях. Можно в Макс писать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Пишите и везде. Мы найдем и все прочитаем.

0: Завелась первая смена, едет с вами. Куда? Да в отпуск едет. В столице 9. Давайте с нами. Работает и мотор по имени Вадим Ривман. Да, новости делает, да. Без остановки.
1: Едем с ними. Доброе утро, привет. Итак, правительство одобрило комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили изменения в налоговый кодекс. Этим летом, напомню, в ряде регионов России возникали и возникают перебои с поставками топлива. Владимир Путин ранее назвал эти трудности временными и поручил как можно быстрее расширить возможности малого и среднего бизнеса по выпуску нефтепродуктов. Россельхознадзор с завтрашнего дня временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов, а значительная часть ее экспорта направляется как раз в Россию и страны Евросоюза. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над Россией и акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педагогических вузов число выпускников по специальности «учитель физики» составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Ну и последнее. В Германии похитили редкое растение с запахом гнилого мяса. Неизвестные украли из ботанического сада в Геттингене клубень редкого растения аморфофалуса титанического, который известен своим запахом, напоминающим гнилое мясо. В полиции отметили, что клубни растения перед цветением достигают крупных размеров, а ущерб от их похищения оценивается в сотни евро. Сейчас ведется поиск свидетелей происшествия. Добавлю, что аморфофалус титанический родом из Индонезии. Растение может вырастать до 3 метров в высоту и во время цветения источает неприятный запах, который привлекает насекомых-опылителей. Еще курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Приветики, ребята. Саша, Рита на местах.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сашка, звукорежиссер, тоже на месте.
1: Вадик вот пришел со своими новостями, вот этими интересненькими принес. Да, нам потом сиди, думай. Вот.
0: Если у тебя есть расшифровка, то как бы ты озвучишь.
1: Я боюсь, я даже не смогу это повторить, чтобы, ну... Все было ровно так, как надо. Вот так, как там, аморфофалус, что-то такое. Получилось, ты смотри.
0: Ну, аккуратно, да.
1: Но воровать такое не надо. Нам такое дома тоже как будто бы не надо.
0: Ну что, на связи Майкл Джексон сейчас подарит нам свой суперхит, только для того, чтобы мы настроились на главную игру этого утра. Летнюю премию Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 17 июля. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Далее, тельцы. В отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину, делите ее на 10.
2: Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолей, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: Так, я чувствую, что у нас спорт скоро будет, правильно? Буквально через
1: есть
2: несколько
1: такое.
2: Минут. Ну, все тогда.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Новость дня. Объявлены имена комментатора финала чемпионата мира. Там будут работать Константин Генич и Роман Нагучев. Да, первый назвал это свидетельством того, что чего-то добился в профессии. Второй назвал исполнением мечты. Напомню, финал чемпионата мира уже в это воскресенье, послезавтра, 19 числа, в 22:00. Аргентина, Испания. Вау! Несмотря на поражение в полуфинале чемпионата, Томас Тухель продолжит работу во главе сборной Англии. При этом решением тренера. Во время игры с Аргентиной были недовольны многие футболисты, а некоторые бывшие игроки вообще позволили себе призывы к немедленному расставанию с немцем. Сам Тухель указал на несоответствие футбольной ДНК его команды тому, что требовалось делать под конец матча. Ну, посмотрим, чем это закончится. Краснодар показал домашнюю и выездную форму на следующий сезон и приближается к приобретению форварда Локомотива Дмитрия Воробьева более чем за 8 миллионов евро с учетом бонусов. Стороны заключают 4-летний контракт. Новую экипировку продемонстрировал и ЦСКА. Она посвящена десятилетию веб-арены. «Зенит» и другие клубы РПЛ, ну и, кстати, Саудовской Аравии тоже, ведут переговоры по Александру Головину. «Монако» может продать хавбека за 25 миллионов евро с учетом бонусов. Об этом сообщают сами Франции. Головин выступает за «Монако», напомню, с 2018-го, в прошлом сезоне Лиги 1. Он провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Далее, ну вот, чтобы не забыть, ребят, в воскресенье финал чемпионата мира в 22:00. А в субботу, вот под ночь включать телевизор, и там ровно в 0 часов и 0 минут Франция с Англией поборются за 3-е место. И неожиданно, но хоккейные новости. СКА, ЦСКА, Спартак, Динамо, Торпедо и Автомобилист сыграют в Кубке Первых. Турнир к 80-летию российского хоккея пройдет внутри сезона КХЛ. Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей. Ну а 22 декабря этого года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, которым определится победитель турнира. Это все новости спорта к этому часу. Давайте Абу послушаем.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Предупреждение от коллектива Аббы. Мани-мани-мани будут разыграны через 25 минут на Ретро FM. Ну, это так, про летнюю премию. Напоминаю, финальную в этом сезоне.
1: Все. А я сейчас тоже про мани-мани расскажу. Найден самый, ну, я считаю, стратегически подкованный преступник этого, ну, десятилетия точно. Преступник сначала украл котенка и отправился с ним на ограбление. Всем стоять!
0: Чтобы разделить эту ответственность.
1: Катюшечка, давайте свои денежки.
0: Ты думаешь, что из-за этого в него не должны были стрелять,
1: ну,
0: да?
1: Ну, я бы просто возьмите на корм малышу. Короче, он сначала зашел в торговый центр, взошел в зоомагазин, схватил кошечку по кличке Магнолия, вот, побежал с ней в соседнее отделение банка. Ну и все. Он смешно, что он попросил одного из сотрудников подержать ее, да. А после чего отдал записку, типа, так, все, точно выдайте мне деньги. В общем, его на месте задержали. Я надеюсь, что Магнолия...
0: Что с Магнолией?
1: Магнолия, я надеюсь, таким образом найдет семью, потому что на нее точно обратят внимание.
0: Да, и все-таки она пойдет как свидетель или как соучастник? А как она себя вела во время преступления?
1: Да ты посмотри на эти глазки. Нет.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Автомобили в Т-34.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: нами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: вот эту. Вот эту песню надо взять на финальный вечер, на пиловечеринку, на рассвет. В том году было много классных песен, вот эту мы почему-то не поставили. Ну, это знак.
1: Все опять вернется на греческом, надо будет посмотреть, как будет.
0: Обязательно.
1: И вечеринки, и торт, и вся команда Астория Гранде, и мы, и наши артисты, ну и, конечно, наши победители, которые, я думаю, кстати, вот этот вот круиз, ну, точно никогда не забудут. Все 15 человек, а их плюс один еще 15, там вообще, я предлагаю этим людям переименовать наших победителей, там, лучший, великолепная, ну, вот что-то такое.
0: Спонсор моего счастья.
1: Да-да-да-да-да.
0: Ребята, 10 дней на Астория Гранде в компании с победителями, нашими любимыми артистами. И да, мы обещаем подробно об этом рассказывать для того, чтобы вы тоже ощутили частичку вот этого настоящего летнего тепла и, ну, нашего вечериночного задора.
1: И главное, в следующем году у каждого из вас такое может получиться.
0: Половина десятого. Новости Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание подробно. Под звездочкой. Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. На безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях, природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки включит гражданскую оборону, строевые приемы, первую помощь, основы национальной безопасности. Новые правила могут затронуть 8 и 10 классы. Правительство России планирует усовершенствовать систему подготовки врачей. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры социальной поддержки медработников. Мошенники начали использовать новую схему с заменой счета в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов, сообщают об утечке персональных и банковских данных. Затем жертву пугают уголовной ответственностью, убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на так называемый новый счет. В Банке России напомнили, сотрудники ЦБ и госорганов никогда не просят граждан проводить операции по своим счетам. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Синоптики сегодня вновь прогнозируют там ливни. Обстановка в регионе остается сложной после затяжных обильных осадков. В 10 районах действует режим чрезвычайной ситуации и под угрозой затопления еще больше 60 жилых домов. Почти 1,5 сотни участков оказались под водой в Челябинской области. Уровень резко вырос в двух реках. Дожди не прекращаются в Пермском крае. МЧС постоянно мониторит обстановку. А вот жители столичного региона отдохнут от осадков. Как минимум 3 дня будет солнечно. И хоть эта ночь стала самой холодной в июле, всего 10 градусов, днем будет выше 20, а выходные вовсе 27. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена РЕТРО-ФМ. С добрым утром!

0: Ну вот она, финальная, самая горяченькая, самая ожидаемая, самая многообещающая.
1: Ох, ребята, финальная в этом сезоне летняя премия. Игра для парочек, где можно выиграть до 25 тысяч рублей. И в этот раз не как в последний, а прям последний раз. Поэтому давайте, 23-24-88-3, код Москвы 495, соберемся и ух, как сыграем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Софиулина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Glue всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: И финальную летнюю премию этого сезона дозвонились Сергей и Оксана из Севастополя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте. Ну что, кто заварил эту кашу?
2: Признавайся. Сергей.
3: Сергей. Это
1: он. Так вот получилось, да.
0: Да не оправдывайся, Сергей.
1: И сразу же...
0: Хорошо. Да, новые правила игры знаете, да? Мы собираем чемодан в дорогу на одну букву. То есть надо, чтобы и вещи начинались на одну букву, предметы, да, какие-то. И, соответственно, чтобы они, ну, могли, если уж не в чемодан, ну, хотя в багажник автомобиля поместиться хоть как-то. Поэтому сейчас мы вам дадим букву, вам нужно определиться, кто начнет игру. Мы по очереди эти предметы называем. Поэтому кто будет первым?
1: Сергей.
3: Так, еще раз. Друг на друга налезли, не услышно было. Кто-то сказал «дама», а кто-то сказал «Сергей».
1: Давайте начнем с меня.
0: Хорошо, хорошо. Сергей взял на себя эту
3: миссию. Два главных правила. Мы говорим очень четко, прям быстро-быстро-быстро. Но давайте по правилам сначала должен быть один, потом второй. Потому что если только один человек будет называть все вещи, к сожалению, мы не можем их положить. Поэтому один за одним, ну и вот так вот бодренько соберем чемодан. Готовы?
1: Готовы.
3: Сегодня классная буква на самом деле. Достаточно простая, мне кажется. Все предметы должны начинаться на букву «Д». Дмитрий. И раз, два, три. Поехали.
1: Дуршлаг.
3: Так.
0: Так.
2: Домино.
3: Супер. Ага. Дальше что было, Сергей?
2: Домино.
3: Джинсы положим.
2: Дезодорант.
3: Да, дезодорант, окей.
0: А документы брали уже?
1: Духи.
3: Духи, хорошо. Так. Документы. Кто-нибудь возьмет вообще?
2: Документы.
3: Документ, наконец-таки. Может, дневник, чтобы записывать диск. Воспоминания?
1: Диск.
0: Хорошо. О, хорошо.
2: Дневник, да.
0: Диск, конечно
3: уже
0: же,
3: все.
0: С, наверное, лучшими хитами, проверенными временем. Но это мы уже не успеем уточнить, потому что время на игру вышло.
3: Только один вопросик. Попытайтесь как-то, ну, весело оправдаться. Дуршлаг свой. Это вы что там собираетесь делать?
1: Макароны запариваете.
2: Отвали что-нибудь. Макарошки, конечно.
3: Ну ладно.
0: Ну
3: ладно.
0: Хорошо, люди, которые и в отпуске не дают себе покоя, и сами все готовят, вместо того, чтобы ходить в ресторан и позволить себе погулять. Сколько у нас там получилось?
2: У нас правильное питание.
3: Вот. 8. Да, у нас 8 тысяч. Ну что, давай, может быть, по 1 000 на последнюю игру сезона накинем, так сказать.
0: Ну, я бы добавил динамик для того, чтобы там было музыкальнее и интереснее.
3: Динамик, да. А я, знаешь, что положу? Драгоценности. Потому что, ну как женщина может без драгоценностей?
0: Ну, тогда получается, что не 8, а уже 10. И получается, что летняя премия Сергею и Оксане от Retro FM достается в размере 10 000 рублей.
1: Ура!

0: И в этот раз, мне кажется, это одна из самых высоких летних премий, которые мы заплатили за этот раз.
1: Поэтому... Но игра тоже была прекрасной.
0: Да, мы со
2: спокойной... Мы столько лет к вам дозванивались. Спасибо большое.
0: Ой, мы очень рады, с спокойной совестью вас отправляем со всяческими документами, джинсами, конечно, драгоценностями.
1: Да все, что надо, собрали,
0: и духами, да,
1: молодцы.
0: И пусть у вас будет отличный отпуск.

0: под эту классную танцевальную песню, вот это же грустно от Юры Шатунова, а мы провожаем летнюю премию и говорим ей до встречи, до скорой встречи, для того, чтобы она снова делала счастливыми наших слушателей.
1: Ну, мы, знаешь, немножечко с грустинкой, может, провожаем, а люди, которые только что 10 тысяч выиграли, такие, опа-па, вот эта пятница у нас наметилась.
0: Что такие тусклые, ребята? Да, ну, у каждого свое настроение. Спасибо, да, всем, кто бился честно в этой летней премии, мы оценили, да, мы это уважаем, ну и сами понимаете, где можем, помогаем. А в ближайшее время мы будем читать ваши сообщения из социальных сетей. И мы сегодня про путешествия, мечты говорим. У кого оно уже случилось? Кто-то только планирует. Кто-то собирает, может быть, чемоданы в дорогу, да? Мы выясняем, какие вещи обязательно надо брать. Какую самую необычную вещь вы брали в путешествие. Все классные истории, связанные с вашими поездками, путешествиями, круизами, ждем в Максе, ждем в группе «Первая смена ВКонтакте».
1: Все прочитаем.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы плавненько финалим сезон и говорим о том, что нам предстоит в ближайшие 10-11 дней. У нас круиз путешествия, и мы вспоминаем, а какие путешествия вообще бывали в жизни? Путешествия мечты. Может быть, оно уже состоялось, а может быть, только впереди. Своими историями делитесь тем, как вы собираетесь в дорогу, самые необычные вещи, которые вы брали с собой в путешествие. Рассказывайте.
2: Вот Сергей написал: трусики и бусики не забудьте.
1: Спасибо. Мне кажется, это лично к нам обращались. Так, Вадим пишет: первосменщики, добрейшего. Путешествие мечты для меня — это поездка в курортные города Европы, можно даже на корабле. Вот пройдет пару лет, и в какой-нибудь из круизов Ретро-ФМ обязательно возьму ноутбук, компактный сетап для онлайн-радио и любимого себя. Ну и с заграном в зубах, как махну в круиз.
2: Вот Вадим, пусть надо так верить. И случится.

0: Столица уже 10, ребята. Это первая смена. Это новости, это хиты, это игры, это все. А это Вадим Ривман, хотя вы и так его хорошо знаете. Новости!
1: Новости обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Новый вид трудовых отношений предлагают ввести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и, к тому же, защищенными. Защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут «Ведомости» по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики, ослабление деловой активности. Новое решение регулятор примет 24 июля. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщает американское центральное командование. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Напомню, буквально меньше месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы, но 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. 70 лет сегодня исполняется Африку Симону. Мозамбикский певец стал популярным в середине 70-х. Дискография Симона включает 9 альбомов. Огромную популярность песни мультиинструменталиста, Афри, кстати, умеет играть и на гитаре, и на ударных, и на духовых инструментах, получили в Советском Союзе, куда певец приезжал с гастролями, кстати, еще в 79-м году. В 78-м о песнях «Хафанана» и «Тодо Пасара Мария» писали в номере музыкального журнала «Кругозор», а в 79-м обе песни вышли на грампластинке. Ну и последнее. В одном из районов Дагестана на автомойке заметили необычных посетителей, а именно коров. На видеозаписи видно, как 4 коровы заняли площадки для мытья машин. Закадровый мужской голос комментирует, что коровы моются на автомойках в порядке живой очереди. Ну а перед этим, кстати, тоже в Дагестане мужчина разнял дерущихся ежиков на дороге, которые не реагировали на приближающиеся автомобили. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем, кто только проснулся, ну а тем, кто с нами с самого утра. Да, ребятки, мы продолжаем финальный эфир этого сезона, эфир первой смены, после чего полетим в Сочи, оттуда в круиз.
2: Сначала полетим, а потом пойдем, но не ногами, а на корабле. Вот такая вот у нас вот история будет, представляете?
1: Благодарим за перевод.
2: Не за что, я же переводчик по образованию.
1: Еще нейрохит мы устроим для вас. Еще продолжаем разговаривать вообще про путешествия мечты и ваши истории, которые мы ждем в социальных сетях. А еще мы будем поздравлять сегодня, еще будем слушать хиты, много чего еще. Оставайтесь Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 17 июля. Не надо пугаться нестабильного утра. Оно подсветит важные проблемы. Главное во второй половине дня держать эмоции под контролем и не рубить с плеча.
2: Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач.
1: Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться.
2: Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность.
1: Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания.
2: Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента, велик риск ошибиться, особенно в спешке.
1: Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину, делить ее на 10.
2: Весы, не высплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительны.
1: Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение, вам нужно проявить мудрость и терпение.
2: Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое.
1: Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию, лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям.
2: Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи.
1: Рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете.
2: И просыпайтесь вместе с нами.

0: 10.14, столица, на календаре 17 июля. Лето продолжается. Для кого это время отпусков, для кого летних премий, а для школьников это список литературы.
1: Ой-ой-ой, как вспомню, да. Так вздрогну.
0: Вот сейчас немножко о книгах давай поговорим. Тут россияне признались, вот чтением каких книг они гордятся, да. По чтениям. Вот ты бы одну сразу назови сходу, какой книгой?
1: Запела. Ну, да. Смотри, я постоянно перечитываю «Мастер и Маргарита», только вот. По понятной причине.
0: Остановись. Потому что это на первом месте. «Мастер и Маргарита», так что, да, россиянка, добро пожаловать. Ты в списке тех самых процентов, да, которые больше всех ответов такие дали. «Преступление и наказание» на втором месте, «Война и мир» на третьем. Но это все ожидаемые вещи. Да. Я подумал, ну, у нас впереди путешествие, у людей отпуска. Надо подумать, а что читать в дороге? Советы
1: я с тобой взяла, я с собой думала, знаешь, что брать? Я думала либо Цыпкина, либо «Доктор Живаго».
0: Я их, кстати, уже прочитал. Последнюю, да-да-да, Цыпкина, это было великолепно.
1: Дай мне с собой. Я взяла с собой «Живаго», потому что решила, что Цыпкина возьму в отпуск, ну, как-то по лайтове.
0: Очень подходит, да. А если вот хочется прям увлечься, да, советуют, например, «Шантарам» Грегори Дэвид Робертс, это такой роман путешествия, погружающий колоритную, ну, и опасную Индию. Там больше тысячи страниц, да-да-да, но читал, классно, захватывающе. «Есть, молиться, любить». Книга вот именно так называется, да, по которой фильм сняли с Джулией Робертс, да, это о поиске себя через путешествие по Италии, Индии, Индонезии, тоже очень интересная, захватывающая история. «Семь лет в Тибете», ну, там тоже, там с философией. Вот, поэтому, ребят, найдите себе книгу по душе, кто-то хочет, может быть, больше развлечений, кто-то хочет погрузиться в себя, кто-то в философских поисках, да, а кто-то, может, анекдоты, сборник возьмет, да?
1: Встретились как-то русский, грузин и армянин в поезде, и один другому говорит, а там еще Вовочка заходит.
0: Вот-вот, поэтому подберите себе книгу по душе, а мы подберем хит по душе. Вперед!

0: нашему любимому энерджайзеру Retro FM, Африк Симон. И сегодня именинник, или как его еще иногда называют, мистер Хафанана, человек, который уже много десятилетий дарит нам такой невероятный позитив, и под его ритмом реально невозможно усидеть. Но один из главных хитов танцевальных всех времен и народов, и конкретно Retro FM, считаю.
1: Да, мы, конечно, поздравляем, желаем вот этой вот энергии через край, которая будет такая же, как ваша песня Хафанана, чтобы она поздравляла, дарила настроение и вам, и нам.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
17: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1030.
18: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
19: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: I love you, baby, что в переводе на русский означает «Я люблю тебя». Программа «Ю» по субботам на Retro FM с Юрой Гурьяновым.
1: Или вот это вот «You just too good to be true», Юра.
0: Ну,
1: вот.
0: В принципе, оценка объективная. Да-да-да, вот, кстати, он и пришел, ой, как совпало, да?
1: Ты смотри,
0: оставим его на вас и на всех наших остальных дорогих коллег, да, пока будем в отпуске. А вы в субботу обязательно включайте, да и в воскресенье Макса Ковалевского, дорогие гости, тоже можно послушать. В общем, ребят, если вдруг вам где-то нужно это все будет найти, обнаружить, можно зайти на сайт retrofm.ru, там есть подкасты, если какой-то из любимых программ пропустили, можно всегда обнаружить там. Ну, а если вы прям такой супер-мультимедиа-современный человек, еще не забывайте про наш радиохаб от RetroFM. Да-да-да, мы RetroFM найдем вас везде.
1: Заходите в свой магазин приложений, пишите на русском языке радиохаб. Бесплатно, без регистрации, оставайтесь с нами 24/7.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний, пишет «Комсомольская правда». В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Татарстане подвели итоги 7-го этапа конкурса «Студенческий стартап». Победителями признаны 352 проекта. Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Каждый четвертый проект-победитель связан с информационными технологиями. Всего грантовую поддержку получат 90 IT-разработок, пишет Татцентр. 18 июля в Казани на Рыбацком острове состоится мастер-класс по летней рыбалке. Участники встречи под руководством профессиональных инструкторов научатся собирать поплавочную оснастку, правильно замешивать прикормку и подготавливать место для ловли. Начало мастер-класса в 10 часов, сообщает портал мэрии Казани. В воскресенье 19 июля в Казани состоится акция по сбору вторсырья от сообщества «Экологично». На площадке примут на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, чеки, мягкий и твердый пластик, тетрапак, металл, алюминий, стекло, корм для кошек и собак и многое другое. Всех желающих будут ждать с 10:30 до 12 часов в торговом центре по адресу проспект Победы, 141, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: А сейчас в первой смене на Retro FM будет то, что мы возили с собой на вечеринку Retro FM, когда были танцы на воде. То, что мы проводим в эфире, и то, что обязательно возьмем с собой в круиз Retro FM.
1: Откройте чемоданчик, а что это у вас? А, это нейрохит у вас, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. Там как раз и беспроводные наушники у вас затерялись в чемоданчике. Доставайте. И годовую подписку на популярный музыкальный сервис. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на улице Мира от Парковой до Тополевой и на улице Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Софиулина. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты.
12: В неповторимом миксе.
13: Каждый день.
12: Ровно в 21.00. Вечеринка.
14: Retro FM.

0: И в финальном нашем нейрохите будет участвовать Александр Курган на связи. Здравствуйте.
1: Александр.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в самую музыкальную из наших игр. А насколько вы музыкальный человек? Вот от одного до Дмитрия Маликова.
2: Примерно Филипп Киркоров.
0: Самокритично. Хорошо, достойный ответ. Александр, ну, сегодня невероятно известная песня, загадная. Конечно, не Дмитрия Маликова, но тоже очень известного. А давай еще подсказку дать.
1: Давай, давай.
0: А вот были они в одном из наших круизов ретро.
1: Да,
0: и очень даже ярко были. И очень даже хочется, чтобы снова побывали. Но
1: очень
0: не в этом году они, да. Но я думаю, что к этому вопросу когда-нибудь мы еще вернемся. Итак, известнейший коллектив, известнейшая песня. Слова остались прежними, музыка поменялась. Две подсказки. Угадайте с первой беспроводные наушники, со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Готовы?
2: Угу,
0: ну, так готов. Понеслась.
1: Погнали.
3: И до нее спокойно жил, спокойно ел, спокойно спал.
2: Спокойно спал.
3: Ты никого не сторожил.
2: Ты никого не сторожил.
0: Опа! Спал, слышала, да, вообще?
1: Да,
0: вот
1: да, да.
0: И у меня как бы сразу никаких даже претензий нету по исполнению, потому что там мелодия восстановлена просто идентично.
1: Ну давайте, если хочется еще немножечко спеть, ну кто мы такие-то? Можете подпеть еще немножечко.
2: Я с удовольствием слушаю.
0: Так, а кто поет-то? Вспомнили песню? Здесь надо вот или исполнитель
2: группа
0: назвать?
2: Комбинация. Группа, да. Комбинация.
0: Вот, для того, чтобы, знаете, мы в протокол внесли, если что, а потом насладились еще вторым нейрохитом. Давайте послушаем.
3: Моя вишневая девятка, меня совсем с ума свела.
0: Ну, такая винтажная песня, то есть как будто мода на вишневые девятки снова вернулась и на стильной московской вечеринке. Вот такая приезжает,
2: ну,
1: да. Да, есть такое немножечко.
0: Ощущение присутствует, и самое главное, у меня такое есть ощущение, что мы стали беднее на беспроводные наушники, Маргарит.
1: Получается, что так, и знаешь, что мы стали беднее, но почему-то этому очень рады.
0: Вот это редкое ощущение, которое только на радио бывает.
1: Да.
2: Я разделяю ваши чувства.
0: Вашу боль. Александр, спасибо большое и за честность, и за исполнение, и за самоиронию. Ой, да оставайтесь на связи и с нами комбинацию. Послушайте «Вишневая девятка» на Ретро-ФМ.

0: Гражданка Субботина, водитель на вишневой девяточке, ожидает. Дорога в аэропорт займет 48 минут.
1: Выходите, пожалуйста. Да. А можно погромче, пожалуйста, поставить? Люблю я эту песню.
2: А это мало, а можно комфорт плюс заказать?
1: А можно за те же деньги, но на бизнесе? Просто вопрос.
2: Ну смотри, на бизнес полоса не действует, такси, так что придется в пробочках постоять.
1: В
2: пробочках потолкаться.
1: Откуда ты знаешь, что действует на бизнес?
2: Обеспеченные друзья рассказывали. Не надо заглядывать в мой телефон, нет у меня такой функции в служебном такси. Да, ну что, ребят, продолжаем. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы ваши сообщения почитать из соцсетей. Мы там про путешествия мечты, кто где побывал, кто как туда собирался. Обязательно поговорим в этом через 5 минут. Не пропадайте.
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня про путешествие мечты. О чем же еще говорить финальный эфир первой смены? Так, Тимур пишет интересное большое сообщение. Вы знаете, Саша и Рит, очень запомнилось то, что было в детстве. 95-й год. Я с братом, мамой и папой ехали на отдых, на базу отдыха у реки Волга, недалеко от Казани. Ехали мы на автомобиле «Волга-2410». Папа за рулем. Как сейчас помню, играла песня «Миражи». Это наша жизнь, группа «Восток». По приезду заселились в домик. Все было уютно, классно. А когда пошли к воде, то я подумал, что мы на море, так как другого берега не было видно. Это незабываемые дни. Никакие путешествия в будущем мне не приносили таких эмоций. Друзья, всем добра и любви от Тимура из Екатеринбурга.
2: Виктория пишет. Доброе утро всем. В 2000-х годах ездили с мужем отдыхать в Анапу. Поехали экскурсию на водопады. Долго ехали, долго поднимались. Шли по камням. Пришли. И экскурсовод говорит. Ну, а водопада сейчас нет. Он высох. Ну и мы пошли обратно. Но с собой в путешествие берем все, что поместится в автомобиль, потому что с того раза мы ездим сами и на машине. И желаю всем отличного лета.
1: Ну что, я думаю, что на этом пожелании отличного лета и мы будем завершать первую смену, да и вообще весь этот радиосезон, да. У нас впереди круиз. У нас впереди, да, 10 дней еще на самом деле работы, да. Мы будем обязательно отчитываться и в аудиоформате, и видосики тоже выкладывать в наших социальных сетях. Вы просто следите.
2: Фоточки 100%. Да, у меня с собой в чемодане столько платьев.
1: Не зря же про вас собирала. Да. Поэтому обязательно будем на связи, не теряемся. Уходим только для того, чтобы восстановиться. А потом к тебе вернусь, моя неласковая Русь. Все как в песне у Александра Иванова.
2: Смотри, как сказал. Мы будем скучать. И вы тоже скучайте.
0: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Ну все, первую смену отправили в круиз. Ретро FM 2026, им отличные дороги, отдохнуть получится, ну и так далее. Ну, получается, остались только самые работящие люди. Я и Вадим Ривман тоже здесь.
1: Остался. С новостями обязательно расскажу. Привет. Доброе утро. Итак, в Свердловской области начинают восстановление территории пострадавших от паводка. Во многих районах вода уже отступает, новых подтоплений не зафиксировано, об этом пишет российская газета. С понедельника специалисты Роспотребнадзора приступят к дезинфекции освобожденных от воды участков. Кроме того, продолжается ремонт поврежденных дорог и другой инфраструктуры. Власти также готовят документы для выплат жителям, чьи дома серьезно пострадали или были даже полностью уничтожены паводком. При этом в зоне подтопления пока остаются более 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. В ближайшие дни синоптики не радуют, прогнозируют сильные дожди в Свердловской области. После ночного перекрытия у Крымского моста образовалась большая очередь. По данным Оперканала, проезда ожидают около 1200 машин. Со стороны Тамани скопилось 800 автомобилей. Время ожидания составляет около 3 часов. Со стороны Керчи стоят еще 400 машин. Там очередь может занять до 2 часов. Движение по мосту возобновили в 6 часу утра. Перед въездом с обеих сторон проводят досмотр транспорта. На полуострове при этом продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Мошенники начали предлагать россиянам оформление виртуальных зарубежных карт для покупок в иностранных сервисах и оплаты за границей. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие предложения злоумышленники похищают деньги, собирают персональные данные. Человека могут попросить передать паспортные сведения, реквизиты карты или же перевести деньги на счет физического лица. Россиянам в очередной раз советуют пользоваться только лицензированными финансовыми организациями и проверенными сервисами. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил почти 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в нашей стране в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Россияне стали чаще выбирать отечественные марки одежды. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти, постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые и консультационные меры поддержки. И еще назову курсы валют. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.33. А далее Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро FM. Я желаю всем отличного дня.

0: Да, а ведь было время. Я рассказывал про группу «Мираж» в программе «Ю» на «Ретро-ФМ». И кто-то это даже слушал тогда в эфире. А теперь... Эх, а что теперь, собственно говоря? А теперь, в принципе, тоже можно послушать про «Мираж» и не только, кстати, в подкастах на сайте retrofm.ru и в мобильном приложении. Так и сама программа «Ю» тоже еще не закончилась, слава богу. Я еще не все сказал. Вот, например, на этой неделе, в субботу, расскажу о группе «Roxette» в подробностях, что там и как все начиналось и так далее, и так далее. Будут интересные факты. Все как обычно, все как мы любим. В субботу в час дня здесь, на Ретро FM, в программе «Ю». Ну а в ближайшее время тоже много поводов не расходиться. «Spice Girls», группа «Европа» и много чего еще тоже прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
7: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 11+.

0: На Ретро FM певица Сандра, Heaven Can Wait, небеса подождут. Да много чего теперь, друзья мои, подождет. Работа, например, подождет. Дела всякие важные, неотложные, тоже туда же. Ну, в смысле, в то же место, куда и работу. Я имею в виду на ту же полочку дальнюю. До понедельника, да, правильно? Были неотложные, станут отложными. Вот так вот. А у нас пятница, потому что продолжается. Как вам такое развитие событий? Поднимите руку, кому это нравится. Вижу, лес рук. А кто хочет послушать классные песни и продолжить? Ну, да, аналогичная история. Все, тогда будем продолжать. Виктор Салтыков, группа «Форум». Скоро Джо Дассен и много чего еще. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 36 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского, на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова и на улице Саидгалиева от Ташаяк до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
15: И зайки зубки. Зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
18: Retro FM.

0: Группа Dire Straits, ставшая легендарной за многие годы работы, как и многие другие, начинала свой путь очень-очень скромно. Даже название Dire Straits переводится как «стесненные обстоятельства» или «бедственное положение», можно по-разному. Музыканты выбрали его, ну, потому что в момент создания группы в 77-м году у них практически не было никаких денег. Но, тем не менее, желание оказалось главным и решающим, и это важно помнить, кстати говоря, вообще всем нам, с вами в том числе, даже сегодня, в пятницу, 17 июля, когда мы, ну, как будто бы на расслабоне, а может и не как будто бы, продолжаем наслаждаться красивой музыкой прямо здесь, в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, буду наслаждаться вместе с вами.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 12 часов и 1 минута, конечно. Пятница, 17 июля продолжается на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 7,8 литра чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Татарстан вошел в тройку регионов России по числу малых и средних предприятий, ведущих научные исследования и разработки. Рейтинг научных МСП традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург, центры концентрации вузов, исследовательских институтов и крупных корпораций. Однако появление Татарстана в первой тройке – знаковое событие, демонстрирующее, что инновационный бизнес может успешно развиваться и за пределами двух столиц, пишет Татцентр. С начала текущего года административно-техническая инспекция Казани выявила более 8000 фактов парковки на озелененных территориях. В настоящее время власти города готовят систему для круглогодичного контроля, включая зимний период. Это позволит точно определять границы газонов даже под снегом и минимизировать количество жалоб от водителей, пишет «Московский комсомолец». Благоустройство сквера «Тебриз» в Казани выполнено на 30%. Специалисты уже наполовину завершили устройство новых тротуаров. Параллельно здесь прокладывают кабельные линии для наружного освещения и системы видеонаблюдения. Следующим этапом станет устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитной плитки, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Си Кетч. Это как Сосо Павлиашвили, только Си Кетч. Ой, шутник, конечно. Ну что, у кого еще есть повторяющие слоги и слова? У каких исполнителей? Не знаю. Дюран-Дюран. У некоторых даже, кстати, три раза бывает. Повторяются wet-wet-wet, например. Все, больше никого не помню. Кстати, песня Big Time, вот это вот, стала первым хитом Си Кетч, который она выпустила уже после того, как разошлась со своим, нет, не мужем, а продюсером Дитером Боленом. Это 89-й год, и мы слышим, что песня отличается от других более ранних работ и по звучанию, и по настроению, но тоже очень-очень хорошая, конечно. Ну, раз она звучит на ретро-ФМ, она не просто хорошая, она среди лучших буквально находится. Дальше, что касается лучших, впереди у нас группа Абба, Шура, Куин, и все это прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб.
2: 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88 в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
4: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Не выношу кронштейны на стенах.
8: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
9: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофи». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И, конечно, про эту знаменитую песню и клип можно рассказывать бесконечно. Это Триллер Майкла Джексона. Ну, например, можно вспомнить рекорд, на который даже зафиксирован книга рекордов Гиннесса. Он был зафиксирован через месяц после того, как Майкла не стало в 2009 году. Это самое большое количество людей, исполняющих знаменитый зомби-танец из клипа «Триллер». 13 597 человек приняли участие. Представляете, просто это такое количество людей в одном месте, исполняющих танец зомби. А, друзья, у нас тоже неограниченное количество песен. Их много, их больше, чем мы можем себе представить. Впереди Род Стюарт, Евгений Белоусов. Все это здесь, на Ретро FM, сегодня в пятницу, 17 июля.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент? Узнаете завтра в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица. И я не встал из-за стола.

когда была далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорим.

0: Так, для тех, кому это действительно важно и неудобно дотянуться до часов, сообщаю. Московское время 13 часов. Ну а тем, кому неудобно тянуться за новостями, для таких есть Игорь Акулов. Он готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юр, привет, всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. МВД также получило право разрешать мигрантам работать не только в регионе выдачи разрешения, но и в других субъектах с учетом экономических связей. Решение направлено на упрощение трудоустройства и повышение мобильности рабочей силы. Закон вступит в силу после подписания президента. Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Учебники во всех школах синхронизируют с федеральными образовательными программами и стандартами ЕГЭ. Полная замена линейки учебников произойдет в ближайшие годы. И это обеспечит единое образовательное пространство по всей стране. Ранее президент поручал создать единые государственные учебники по всем дисциплинам. Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя на сумму около 2 миллиардов рублей. Более 1 миллиарда пришлось на предпринимателей из сферы торговли, услуг, транспорта и логистики. Банк рассматривает обращения индивидуально и подбирает условия под каждого клиента. Реструктуризация помогла многим индивидуальным предпринимателям в довольно-таки трудное время справиться с финансовыми трудностями. Победители чемпионата мира 26-го года по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни, об этом сообщила FIFA. Серия ограничена 2026 экземплярами, 30 для команды победительницы, а остальные поступят в продажу для болельщиков. На одной стороне перстня трофей, на другой символика победившей сборной. Каждый получит индивидуальный номер и сертификат. После финала капитан и тренер получат временные кольца, а затем изготовят постоянные. Напомню, что финал чемпионата мира Испания-Аргентина пройдет 19 июля. И мужчины чаще женщин затягивают бесперспективное общение при знакомствах. Это показал один из опросов. 37% мужчин от 18 до 27 сразу прекращают контакт, а с возрастом эта доля растет до 47%. Женщины решительнее, более половины прекращают общение без перспектив. Главная причина – страх обидеть собеседника, а на втором месте – надежда на изменения. Около половины опрошенных продолжали переписку, понимая, что она бесперспективна. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ах, Алиса. Моя, кстати, тоже дома всегда сидит практически. И Алиса тоже дома в основном. У меня, знаете, какая самая любимая фраза? Да знаете вы, конечно. Включи ретро-ФМ. Всегда слушается. Всегда включает. Такая молодец. И Алиса, конечно, тоже хорошая у меня. Полезная. Про погоду все знает и так далее. Меня зовут Юрий Гурьянов. И это ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок в кредит. Пао «Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» — это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
12: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Это певица Шакира и исполнитель по имени Алехандро Санс «Ля Тортура» на Ретро-ФМ. А знаете, как с испанского переводится «Ля Тортура»? Ни за что не догадаетесь. «Ля Тортура» по-нашему значит «Радиохаб». «Радиохаб» — это такое приложение, где удобнее всего, ну, помимо приемника, конечно, слушать самую лучшую в мире радиостанцию Ретро-ФМ. Ну ладно, ладно, не так оно с испански переводится. Но «Радиохаб» все равно есть такое приложение, отличное. И главное, там все легко. Не заблудишься, как в некоторых приложениях. Нажал кнопку, и все, и на тебе. Любимые ведущие, музыка самая лучшая. Ну, то есть даже лучше той, которая лучшая. Вот, и разные интернет-потоки, ретро-ФМ опять же. И все это бесплатно и без регистрации. «Радиохаб» — новое приложение ретро-ФМ. Скачиваем во всех магазинах приложений.
1: Реклама. Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

17 июля, пятница. Посмотрим на праздники на сегодняшние. Ну, не просто посмотрим, а еще и поздравимся. День основания авиации ВМФ России, День морской авиации. 110 лет со дня основания. Все, кто причастен, всем, кто служил, собирается, может быть, даже, или служит сейчас, конечно, наше поздравление. День этнографа сегодня отмечается. Тоже принимайте, пожалуйста, наши большие поздравления. День дарения подарков сегодня. Ого! День зеленых глаз. Зеленоглазые вы наши, с праздничком. День рождения Диснейленда. Это ладно. Это нам зачем? Всемирный день эмоджи. Сегодня также отмечается... О, а еще день укоренившихся традиций. О, вот это я понимаю. Вот это, наконец-то, праздник Филичиты. Наша традиция ежедневная.

0: много-много-много-много-премного лет. В 14 часов по Москве на Ретро FM стартует Филичта. Это счастливый час, там, где поздравляют, там, где передают. Так будет и сегодня, друзья мои. Ну все, поводы остальные тоже принимаются с большим удовольствием. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Открыла дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.
0: Всем доброго дня и замечательного пятничного настроения, которое не помешает, которому не помешают никакие казусы погоды. Меня зовут Нелли Рахманова, с удовольствием проведу с вами этот счастливый час на одной волне. Лучшей музыкальной волне любимой музыки, качаем настроение, пишем приветы и поздравления, щедро делясь позитивом и эмоциями. Сообщения присылайте в наши социальные сети, а также пишите в бот «Выбери радио», набирая «Ретро-ФМ Казань» и слушая Игоря Иванова в самом начале программы.

Это был антик и зажигательная опа-опа. Танцуем все, качаем. Ну, конечно же, пятничное настроение качаем, а не то, что просилось в рифму. А вообще, с программой Феличита на Ретро-ФМ Казань качать можно все. Ведь это территория, где любимые поколениями песни зажигают, заряжают, заражают. Боже, сколько замечательных глаголов на букву «З». Заражают той самой неповторимой энергией драйва и яркого настроения. Пишите сообщения, приветы, поздравления, просто хорошие слова. Находите нас во ВКонтакте, в других социальных сетях. Просто набирайте «Ретро FM Казань», и мы тут же найдемся. Присылайте также в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро FM Казань». Меня зовут Нелли Рахманова. Читать буду все, что прилетает. Я люблю это делать. Вы знаете, это моя почетная обязанность и, конечно же, большое удовольствие. Софию Магинуровну с днем рождения, счастья, здоровья, грандиозных планов и целей, а также удачи в их достижении. Сообщение от Валеевых. Привет, Ретро! Привет, Казань! Всем отличной пятницы! Пусть сегодня случится с вами то, что никогда не происходило, и это то, что должно быть самым лучшим и хорошим. Вот такое вот сообщение прислала нам Лиза, за что ей большое спасибо. Хорошее обязательно случится, ведь хорошее оно получается из множества маленьких, но приятных вещей. И, например, послушать любимую музыку – это тоже одно из таких приятностей. Gypsy Kings и Юрий Антонов прямо сейчас на Ретро FM Казань.

0: 14:19 на часах в студии. Это Фили Чита на Ретро FM Казань. Территория пятничного настроения. Друзья, ждем ваши сообщения в наши социальные сети. Присылайте их в наш бот «Выбери радио», передавайте приветы, поздравления, делитесь счастьем и вайбом лета в предвкушении предстоящих выходных.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
0: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Навели шороха, то есть дыма на воде. Deep Purple в самом разгаре филичита на Ретро-ФМ Казань. Программе, наполняющей сердца энергией лета, ярких красок и позитивных эмоций, создающих особое настроение. Меня зовут Нелли Рахманова. Никто не забыл, но все равно напомню. Волшебной пятницы вам желаю, и пусть сегодня с вами случатся обыкновенные чудеса. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения будут прочитаны незамедлительно. Айгуль передает привет сестре Надие, желает хорошего дня и удачи в делах. Здравствуйте, передайте привет моей Марусе, привет мой пламенный, пожалуйста. Пишет Денис, просьбу выполняем, привет и передаем, все довольны, движемся далее. Тако и группа «Блестящие» прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Исполнитель с чарующим голосом Тако продолжил счастливый час на ретро-ФМ Казань. Это Феличита, друзья, территория счастья и удивительного пятничного настроения, создаваемого музыкой и вашими приветами. Поэтому находите нас, находите ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире. Совсем скоро Скорпионс на ретро-ФМ Казань.
2: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: непогоды. Мади, небольшой привет из Челнов от Эльмиры с пожеланиями удачи в делах. Приветы розданы. Между прочим, замечательные приветы. И не менее прекрасные исполнители у нас далее. Backstreet Boys и «Здравствуй, песня». Далее на Ретро-ФМ Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Hit Everybody группы Backstreet Boys символично финалит потрясающий пятничный эфир Филичита на Retro FM Казань. Спасибо невероятной обратной связи, настолько горячей, что топила ненастную погоду и наши сердца. Меня зовут Нелли Рахманова. Незабываемых выходных дней вам от всей души. Всем пока.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств 3000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 19.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди дуэт Мэвот, Владимир Пресняков и Сиси Кетч. А в начале часа у нас традиционно новости. Игорь Акулов в студии. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с бензином. Демпфер будет выплачиваться при условии действия запрета на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов. Это создаст экономические стимулы для поставок импортного топлива на внутренний рынок. Поправки в налоговый кодекс уже одобрены. Механизм действует с 2019 года и компенсирует разницу между экспортными и внутренними ценами. Напомню, что также ранее президент подписал закон о поддержке НПЗ и внутреннего рынка топлива. Совет Федерации одобрил закон о стажировках для выпускников колледжей и вузов. Появление закона ведет новый вид трудовой деятельности в Трудовой кодекс. Стажировка не может длиться более 6 месяцев. Работодатель обязан организовать наставничество. Договор заключается не позднее года после получения образования. Если после стажировки выпускник остается у того же работодателя, испытательный срок не устанавливается. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Почти 25 тысяч школьников ухудшили результаты при пересдаче ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего пересдать один предмет решили около 138 тысяч учеников. Улучшили результат почти 99 тысяч, а у 12,5 баллы не изменились. На экзаменах нейросеть выявила более 3000 нарушений. С экзаменов удалили 917 учеников без права пересдачи в течение года. В Анапе разрешительные документы на открытие получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу, сообщило правительство. На пострадавших от мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. В ликвидации последствий разлива мазута участвовали 768 человек и 186 единиц техники. Ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Кубани и Крыма. И световой меч Люка Скайуокера из фильма «Империя» наносит ответный удар, продан на аукционе за рекордные 3 750 000 долларов. Он стал самым дорогим реквизитом в истории саги, побив рекорд по продаже другой модели X-Wing. Меч использовался в культовой дуэли с Дартом Вейдером. Вместе с ним продали оригинальную конструкцию оторванной кисти Люка. Аукцион собрал коллекционеров со всего мира, готовых платить за подлинные фрагменты современной мифологии. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Но как тут не вспомнить анекдот про мужика в автобусе, у которого кондуктор попросил за проезд, он поднял вверх палец, сказал: «О, за проезд!» Налил себе еще 50. Вообще, сегодня-то как раз каких-то дополнительных поводов и не нужно. Сегодня пятница, друзья. Главное не перестараться. Все-таки рабочий день в самом разгаре, так что вечером. Вечером, 15:20, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из «Бриллиантовой руки» и «Сандра».
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оцениваете свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Станет лучше.

0: глазами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: В воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
8: «Ретро-ФМ».

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Говорят, звезды живут на небе, а мы их спустим на землю и заставим отвечать за каждое слово. Шоу с Максимом Ковалевским, дорогие гости, друзья. Это шоу, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье, то есть уже послезавтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет.
1: Реклама. Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: как жить правильно, мы все знаем. Но только кто же нас заставит? Ну, собственно, сегодня, мне кажется, можно немножечко себя отпустить на воле. Пятница на дворе, друзья. Всех с этим поздравляю. Впереди два выходных. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 15:50. Впереди у нас Билли Джоэл и ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo 12+.

0: 20.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Ингрид, группа Joy, ансамбль «Самоцветы». И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временное ограничение на ввоз в Россию косточковой продукции от 5 турецких экспортеров. Решение связано с систематическим выявлением карантинных объектов поставляемой продукции. Ограничение вводится на основании международных норм и российского законодательства. Под запрет попали конкретные поставщики, и ведомство продолжит мониторинг качества ввозимой продукции. Мера направлена на защиту фитосанитарной безопасности страны. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть. В следующем учебном году планируется провести апробацию модели в регионах, затем после обсуждения нововведения введут массово. Это нацелено на формирование практических навыков у школьников и удовлетворение запросов университетов. Инфраструктура регионов будет также учтена при внедрении. Подготовка к изменениям начнется уже в ближайшее время. Верховный суд подтвердил, что в платежи за ЖКУ нельзя включать долги старше 3 лет. Решение принято по делу жителя Петербурга, которому фонд капремонта выставил счета за период с 2016 года. Суды признали это нарушением, так как срок исковой давности истек. Включение таких долгов незаконно и нарушает права граждан. Теперь это решение может стать прецедентом для аналогичных споров по всей стране. Компания Microsoft прекратит поддержку облачного хранилища OneDrive для старых версий Windows 10. Пользователи версии 21H1 потеряют доступ к сервису уже 15 августа этого года. При обновлении до 22H2 OneDrive будет работать до октября 2028 года. После этого сервис останется только на Windows 11. Компания рекомендует обновляться для сохранения доступа к облачным функциям. OneDrive часто используют для хранения настроек и восстановления системы. И советский флаг, побывавший на Луне на борту корабля «Аполлон-11», продан на аукционе Сотбис за 102,5 тысячи долларов. Стартовая оценка лота при этом составляла всего от 7 до 10 тысяч. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину, который взял его в полет как жест доброй воли между США и СССР. На флаге есть надпись и подпись Олдрина. Он подтвердил подлинность в письме, назвав флаг символом человеческого достижения. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро на отметке 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не сдавайся, детка, поют Modern Talking. Я обращаю эти же слова к вам, друзья. Ну, без детки, конечно. Ну, держитесь, осталось поработать уже совсем немного. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Джордж Харрисон, Леонид Агутин и Фил Коллинз.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
7: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: Где-то там, за линией горизонта, уже дышит соленый ветер. Там, где палуба качается в такт морюшку, а закаты длятся целую вечность. Это я про круиз Ретро-ФМ, друзья, до которого осталось буквально считанные часы. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и с социальных сетях Ретро-ФМ. Так что следите за нашими новостями.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Технической от Воскресенской до Тимирюл, на улице Аграрной от Назиба Жиганова до Клубной и на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
15: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: Вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. Так что нам нужно лишь две вещи делать. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро-ФМ – это очень полезно. 16:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Энди Уильямс и Юрий Антонов.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/investitsii.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Фиби Кейт с мелодией служебного романа и Майкл Джексон.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов, в эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний, пишет «Комсомольская правда». В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Татарстане подвели итоги 7-го этапа конкурса «Студенческий стартап». Победителями признаны 352 проекта. Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Каждый четвертый проект-победитель связан с информационными технологиями. Всего грантовую поддержку получат 90 IT-разработок, пишет Татцентр. 18 июля в Казани на Рыбацком острове состоится мастер-класс по летней рыбалке. Участники встречи под руководством профессиональных инструкторов научатся собирать поплавочную оснастку, правильно замешивать прикормку и подготавливать место для ловли. Начало мастер-класса в 10 часов, сообщает портал мэрии Казани. В воскресенье 19 июля в Казани состоится акция по сбору вторсырья от сообщества «Экологично». На площадке примут на переработку макулатуру, ПЭТ-бутылки, чеки, мягкий и твердый пластик, тетрапак, металл, алюминий, стекло, корм для кошек и собак и многое другое. Всех желающих будут ждать с 10:30 до 12 часов в торговом центре по адресу проспект Победы, 141, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостиницах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: Друзья, знаете ли вы, что самый распространенный ответ блондинок на фразу «Привет, незнакомка» звучит так. «Привет, а мы знакомы?» Шутка, конечно. Игорь Николаев на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Игорь Иванов и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
7: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Если бы у меня была машина времени, я бы отправился не в будущее, друзья. Я бы вернулся в ту самую студию, где записывался любимый трек. Я бы посмотрел, как рождается магия. И знаете что? Мы запустили такую машину в программе «Ю». По субботам с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает истории тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу расскажет нам про дуэт «Роксет». Программа «Ю» с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Технической от Воскресенской до Тимирью, на улице Аграрной от Назиба Жиганова до Клубной и на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Как сказал один современный философ, я мыслю, следовательно, у меня сел смартфон. Вообще, можно на сегодня уже заканчивать мысли, друзья, просто начать наслаждаться любимой музыкой на Ретро-ФМ 17.48 в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Альбана и Робина Пауэр и песни из 12 стульев до конца часа.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди дуэт Рэй, Желайнл Ричи и группа Стаса Намина.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 7,8 литра чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Татарстан вошел в тройку регионов России по числу малых и средних предприятий, ведущих научные исследования и разработки. Рейтинг научных МСП традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург, центры концентрации вузов, исследовательских институтов и крупных корпораций. Однако появление Татарстана в первой тройке – знаковое событие, демонстрирующее, что инновационный бизнес может успешно развиваться и за пределами двух столиц, пишет Татцентр. С начала текущего года административно-техническая инспекция Казани выявила более 8 тысяч фактов парковки на озелененных территориях. В настоящее время власти города готовят систему для круглогодичного контроля, включая зимний период. Это позволит точно определять границы газонов даже под снегом и минимизировать количество жалоб от водителей, пишет «Московский комсомолец». Благоустройство сквера Тебриз в Казани выполнено на 30%. Специалисты уже наполовину завершили устройство новых тротуаров. Параллельно здесь прокладывают кабельные линии для наружного освещения и системы видеонаблюдения. Следующим этапом станет устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитной плитки, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Тарзан, хоть имя дико, но нам ласкает слух оно. А все потому, что звучит оно в замечательном исполнении группы «Балтимор», друзья. 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на Ретро-ФМ оркестр Джеймса Ласта, Мурат Насыров, Соленые Апины и Крис Ри. Буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Не выношу кронштейны на стенах.
12: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
13: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
14: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
15: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Ретро-ФМ.

0: пятница вечер, друзья, и мы уже начинаем ждать дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru, и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте «Ретро-ФМ» в час дня.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Технической от Воскресенской до Тимир-Юл, на улице Аграрной от Назиба-Жиганова до Клубной и на улице Нариманова от Чернышевского до Голиаскара-Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис». Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
6: и включай интернет-потоки Retro FM.
8: 13+.

0: только начинается, друзья. 18:48 в столице. И я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до скорого. Далее на Ретро FM встречайте Руслана Романова буквально через несколько минут. Ну а до конца часа здесь споют Демис Русос и Виктор Салтыков. Пока-пока.
1: С Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру. 6 плюс.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо консультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
9: 12+.

0: столице 19 часов. Далее в нашем эфире CC Catch, группа Bravo и Bad Boys Blue. Новости Игорь Акулов на Ретро ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Свердловской области в выходные ожидается до половины месячной нормы осадков. Паводковая ситуация может в регионе усложниться. В зоне потопления на текущий момент находится уже более 500 домов и 1500 участков. Дожди продолжаются с 29 июня. Спасатели готовятся к ухудшению обстановки. Жителям рекомендуют следить за сообщениями от МЧС. Власти принимают меры для минимализации последствий. Госдума 21 июля рассмотрит правительственные поправки к налоговому кодексу для стабилизации цен на топливо. Спикер Вячеслав Володин заявил, что все необходимые меры будут поддержаны безотлагательно. Ранее правительство распространило импортный демпфер на дизельное топливо и ввело запрет на экспорт. Депутаты планируют принять решение, направленное на обеспечение граждан и предприятий ГСМ. Вопрос остается одним из приоритетных. Число многодетных семей в России выросло на 14,5% с начала прошлого года. Об этом сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Рост связан с мерами государственной поддержки, включая льготную ипотеку и материнский капитал. Увеличение числа таких семей отражает эффективность демографической политики. Власти продолжают разрабатывать новые меры поддержки. Позитивная тенденция требует закрепления. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Оно было прервано с декабря 2024 года. В ближайшее время ожидается возобновление рейсов по ряду направлений. Переговоры продолжаются. Восстановление полетов улучшит транспортную доступность и туристические возможности между странами. Решение будет принято после согласования всех деталей. И в китайском Шэньчжэне состоялся первый бой ММА между гуманоидами-роботами Т-800. В турнире всего участвовало 32 команды и 10 стран, включая университеты США и Китая. Призовой фонд составил почти $1,5 миллиона. Роботы сражались с использованием разработанной брони и инженерных оптимизаций. Событие привлекло внимание к развитию робототехники, и технологии продолжают выходить за пределы лабораторий. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 40 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Да, друзья, риска, быть может, дело и благородное, как известно, но, как говорится, опять-таки есть одно «но». Лишний раз, думается мне, не имея какого-то особого, сверхвесомого повода, стоит все-таки быть осторожнее, чего бы это ни касалось. Берегите себя и без какого-либо риска спокойно, приятно, радостно проводите время вместе с нами под лучшую музыку, проверенную временем. Группа «Земляне» только что для вас, 19.19 в столице, с этого часа. Здесь в эфире Руслан Романов. Буду с вами до полуночи с большим удовольствием. Скоро услышим Юрия Антонова и дуэт «Modern Talking» буквально через несколько минут в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Лето, время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: это навсегда особый шарм и колорит, а еще для многих отсылка к воспоминаниям об отпуске и безмятежном времяпрепровождении. Тут вам солнце, морской бриз и никаких забот. В общем-то, все то, что ждет победителей игры, которые отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Речь, конечно же, про круиз «Ретро FM 2026», который начнется уже завтра и продлится до 28 июля. Как это все будет происходить, обязательно расскажем в нашем эфире и социальных сетях «Ретро FM». Следите за новостями.
1: Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

0: приветствую всех. Делайте громче и готовьтесь к выходным под лучший аккомпанемент. Итак, только что далее в нашем эфире Сандра и Владимир Высоцкий. Ничего не пропустите и готовьтесь к законному отдыху. Конечно же, в компании Retro FM. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: круглосуточно ру.
1: 6 плюс.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 12+.
3: «Ретро-ФМ».

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: столице 20.00. Далее Милен Фармер, Бонни Тайлер и песни из фильма «Три мушкетера» в нашем эфире. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. В 9 муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка. В зоне подтопления остаются 439 домов и более 2000 участков в 65 населенных пунктах. В пунктах временного размещения находится 93 человека, включая 32 детей. Сильные дожди, напомню, продолжаются с 29 июня. Спасатели работают круглосуточно. Ситуация остается напряженной, а власти принимают все меры для помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихии. В Севастополе ввели дополнительные ограничения мощности для балансировки энергосистемы Крыма. Свет подают в первую очередь на больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты. Власти планируют стабилизировать систему и выйти на ориентировочный режим 2 часа со светом и 6 без. Однако графики могут меняться в зависимости от нагрузки и команд диспетчеров. Режим ЧС в Крыму и Севастополе действует с конца июня. Жители просят набраться терпения. Под Воронежем восстановили движение на поврежденном участке железной дороги на одном из перегонов. Ремонт завершился к 15 часам по московскому времени. Поезда пустили по путям в оба направления. Из-за происшествия задержали несколько составов. Максимальная задержка составила 2 часа и 34 минуты. Причины повреждений устанавливаются. РЖД принимает меры для сокращения времени задержек и ввода поездов в график. Врачи предупредили, что ранний подъем для сов нарушает биоритмы, также вызывает разбитость, снижение концентрации и дневную сонливость из-за резкого скачка кортизола. Для нормализации сна рекомендуется постепенно сдвигать режим, отказываться от гаджетов за 2 часа до сна и использовать шторы, блэкаут и яркий свет утром. Качество сна важнее времени пробуждения. При проблемах помогает когнитивно-поведенческая терапия. Забота о режиме сна – это важный шаг к сохранению здоровья и работоспособности. И сцена из мультфильма «Винни-Пух» воплотилась в реальной жизни. В Ленинградской области спасателям пришлось вызволять мужчину, который больше суток просидел в дупле старого клена на высоте 4 метров. Он провалился в полость дерева возле дома и не смог самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось спилить мешающие ветки и использовать веревочное оборудование для безопасного спуска пострадавшего. После осмотра медиками госпитализация не потребовалась. Мужчина отделался легким испугом. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей и 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Знаю наверняка, друзья, что многие слушатели часто сталкиваются с ситуацией весьма распространенной. Произведение звучит, ну, очень знакомое, да и слышали вы его неоднократно. Но вот что это за композиция? Кто автор, а может быть даже исполнитель, уж не говоря о подробностях ее появления. Вот с этим все куда сложнее. А сложнее быть не должно, поэтому мы решили все упростить. Специально для вас программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Будет ставить известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам с 13 до 14 на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Хотите устроить ребенку незабываемый день? Приглашаем на детские мастер-классы в пиццериях «Папа Джонс». Детские мастер-классы в «Папа Джонс» – это веселье для компании от 5 детей и спокойный отдых для вас. Любой возраст. Запись на сайте papakids.ru. ООО PG+. ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань. 0+.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 15+.

0: В пятницу вечером в идеале, конечно же, у всех должно присутствовать настроение holiday, выражаясь языком Мадонны. И, судя по вечерним пробкам на выездах, в частности, из столицы, так оно и есть. Все устремились за город, поближе к природе, дабы сменить городскую суету на спокойствие и прекрасный отдых. Пусть же все задуманное свершится, друзья. Доброго вам пути, скрасить который мы поможем, как всегда, с лучшей музыкой, проверенной временем, что звучит на Ретро-ФМ. 20:35 на часах. Я Руслан Романов. Дальше в нашей программе «Лос Дель Рио» и «Макарена», соответственно, а также песни из мультфильма «Бременские музыканты». Услышим голос Муслима Магомаева. Очень скоро.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Абсолютно логично и резонно, что в пятницу вечером направление движения у всех разнообразное, но в глобальном смысле, друзья, все мы движемся в одну сторону на самом-то деле, навстречу ей. Вечеринки ретро-ФМ. Не сомневаюсь, что сегодня зажигать будем вместе, дружно, под лучшую дискотечную музыку, которая собрана в нашем специальном миксе. С 21 до полуночи по московскому времени у нас танцы, только танцы и ничего, кроме танцев. Не пропустите!

0: бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
10: 12+.

0: Еще раз приветствую всех на вечеринке Retro.fm. С этого часа и до полуночи в нашем эфире только лучшая дискотечная музыка звучит в режиме нон-стоп на радость всем слушателям. Кроме того, напомню, друзья, где бы вы ни планировали провести наступающие выходные, мы готовы быть рядом с вами 24/7 в любой географической точке. Но лишь бы мобильный интернет не подводил. Скачивайте новое приложение Retro.fm, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков в вашем гаджете. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Retro.fm.
1: Retro.fm Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro.fm желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
9: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro.fm – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro.fm – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот.

0: детище итальянского продюсера Франческо Бонтемпи. Музыкальный проект «Корона» подарил нам немало хитов с приставкой «Супер», но особо успешным оказалось данное произведение, увидевшее свет в 1993 году. «The Rhythm of the Night», или же «Ритм этого вечера», напоминает нам о том, что в эфире неповторимый микс, состоящий из вашей любимой танцевальной музыки. 21.33, точное столичное время. Я Руслан Романов. Танцуем до полуночи. Всех рад приветствовать. Проследуем далее, друзья.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт «Роксет». Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете завтра в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

we got no

0: Главное, друзья, не воспринимать сей призыв буквально. Думаю, что и Светлана Владимирская тоже согласилась бы с этим моим утверждением. Исключительно высокохудожественный замысел в данном повествовании музыкальном, мне кажется, кроется. 22 часа и почти 20 минут в Москве. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: Строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не отрета.

0: Трэджеди это только в песне, пожалуй. Вымышленные сюжеты, конечно, имеют место быть, а вот в реальности у нас все напротив, максимально позитивно. Вечеринка Ретро-ФМ в разгаре, вновь присоединившимся. Пламенный привет и здравствуйте. Ну а танцующим, как водится, браво. 22:35 в Москве. Я приветствую вас. Идем вперед под любимую танцевальную музыку, собранную в уникальном, неповторимом миксе.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
9: Ретро-ФМ.

0: просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Yeah!

0: Розовые розы, как напоминание о предстоящем празднике, вероятно, в вашем персональном торжестве, подготовиться к которому морально, так сказать, настроиться можно уже сейчас под лучшую танцевальную музыку на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: цитируя «Ладу Дэнс», хочется произнести эту замечательную фразу «Танцы сказочной любви». А может быть, у вас есть какое-то свое уникальное определение для нашего танцмарафона. Впрочем, мы называем это всегда коротко и звучно «Вечеринка Ретро-ФМ», которая продолжается.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо».
5: 15+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

В лучших традициях самых жарких вечеринок одна из максимально заряженных песенок, которую дарят нам дискотека «Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». Пусть еще пока и не десерт уникального микса, но на душе становится все-таки как-то слаще. Друзья, прямо по курсу финал сегодняшней танцевальной встречи. И дабы тем самым танцам вашим не мешать, попрощаюсь уже сейчас, но рано утром обязательно вернусь. В полночь встречайте Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ».

Не знаю, может, кажется, но как-то более френдли, более дружелюбно, что ли, стало вокруг. Но определенно точно у нас время для отдыха и какого-то ничего не делания. Столица 19 минут первого. Кто куда? Арабеский, команда Ариэля, Энрике Иглесиас приближаются к нам на Red FM. Ожидаем, встречаем их. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет и отличной субботы.

0: В эти выходные в столице не только все будет более как-то припевающе в плане погоды, чем на прошлых. Синоптики нам обещают жару и солнце. Некоторые говорят, будет как в пустыне, но, наверное, преувеличивают. В столице 0 часов 35 минут. Это Ретро-ФМ, это Така, Виктор Салтыков на ближайшее.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Как-то что ли тоскливо или слишком меланхолично себя чувствуют ребята из Dire Straits? Нам с такими настроениями не особо по пути, давайте не унываем. Есть у нас чему порадоваться выходным, допустим, грядущие сисики. Здесь на Ретро FM, столица 0 часов 49 минут.

Как считается, нет ничего дольше и навсегда, чем подростковая любовь. Сарказмом, конечно, считается. Все же в этом возрасте, если любить, то навсегда, если терять. Ну, это конец света. Чак Берри более оптимист, верит, что даже у юных молодых пар, начинающих свой путь с трудностями, все может сложиться удачно, счастливо и надолго. В столице 1:20, как-то долго ждать музыкального появления, например, Стиви Уандер и Рефлекс, нам не придется. Именно они уже на горизонте. Ретро-эфир.

0: Хоть и говорят, секрет долголетия прост, но секрет есть секрет, поэтому никому. Хотя всегда умиляют новости, когда долгожители раскрывают свои привычки, такие секреты долголетия. В принципе, они могут сказать все, что угодно. На проверку уйдет немало времени. Точное столичное, час 35 минут. Maywood и Army of Lovers скоро к нам присоединятся на Retro FM. А ждай.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

нежно ласкает слух или приятная новость, что что-то подешевело, а не наоборот. Тут, оказывается, цены на шоколад стали таять. Мы не в курсе. Ну, по крайней мере, средняя цена килограмма шоколада снизилась почти на 2%. Как бы незначительно вроде, но все же. Ну, а 100%, что Билли Джоэл и Адриана Челентано на горизонте. Встречаем столицы час 49.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Нара Трефэм, Bad Boys Blue, у которых все точно не бэд, неплохо, с гастрольными планами, концертами, евродиско-выступлениями. В наш край, кстати, ребят тоже заглянут в середине грядущей осени. Случится, в Питере будут петь. Некоторые там другими вещами занимаются. Так исторически сложилось, но они по классике. В столице, в Москве, 2 часа 20 минут. Владимир Высоцкий и диджей Бобо. Вот-вот напомнит о себе на Ретро-ФМ.

0: Да, встреча на пляже, или как сказал Крис Ри, on the beach. Сегодня причин для того, чтобы избегать таких пляжных местностей. Вообще, по минимуму, погода, выходные, как бы шепчут, ну или будут шептать столицы не только. Отправляйтесь вперед. Мы же, как обычно, как привычно, продвигаемся вперед из песни на Ретро FM. Песнями Пупа и Игоря Саруханова. Скоро их услышим. В столице 2 часа 34 минуты.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Where do you go? Какой там самый известный ответ на вопрос «Куда ты?» «Куда-куда?» Сейчас посмотрел новости, видео про семью пчеловодов. Куда они, туда их питомец, в том числе и на пасеку. Дабы обезопасить его, они сделали своей собаке защитный костюм в стиле своих же нарядов. А то были случаи, когда собаке был совсем не сладко, скажу так. Доставалось ей вовсе не мед от пчел. В целом они выглядят как прям полноценная команда таких профессионалов. Будет желание, посмотрите видео. Ну а в эфире Retro FM до финала этого часа. Встречайте Gypsy Kings и веселых ребят в столице. 2 часа 49 минут.